0: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
1: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
2: Деньги нужны сегодня? Спецресурс. Ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
3: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Теплый, красивый. Балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да, в окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
7: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
8: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Вот как раз у нас есть сообщение. Александр, здравствуйте. Подскажите, рискую ли чем-нибудь я, покупая Haval H9, 2 года, пробег примерно 60 тысяч километров?
3: Я бы не сказал, что пока какой-то риск есть, потому что пробег достаточно детский. В принципе, там еще даже гарантия остается. Ну так, по-хорошему, если она действительно там гарантийная, и она еще целый год поездит под прикрытием дилерской, там же еще есть тема с продлением, то есть можно как бы продлиться, если по-хорошему. Ну и опять же, да, я вот, кстати, тут опробовал недавно со знакомым одну из услуг, сейчас расскажу. То есть если вы берете со втички автомобиль, допустим, вы берете с чужого рынка, сейчас очень популярная тема пошла с европейскими машинами, со вторички, допустим, из Китая, либо производства китайского. Гарантий на такие машины, понятно, нет, но есть продукты на рынке, которые выглядят как страховка.

0: страховка гарантийная. Ну, то есть, грубо говоря, ты страхуешь основные узлы, типа коробки и двигателя, на там определенную небольшую сумму. То есть, если мы будем сравнивать стоимость ремонта и суммы вот этого как бы продукта типа полиса, то на самом деле получается очень даже выгодно. И себя можно застраховать. Но что касается H9, откровенно, я ожидал чуть больше прыти и комфорта, но по-хорошему вот это вот сочетание, которое они используют, ну, много на каких темах, начиная с лемоновской платформы, оно, в принципе, себя зарекомендовало. Поэтому, если мы ищем автомобиль более-менее стабильный, но с минусами, которые предусмотрены там материалами, еще чем, то, пожалуйста. До этого момента H9, сразу скажу, в старых кузовах мне нравились больше. Честно, они были больше похожи именно на поведение японских внедорожников. Сейчас они какой-то вот свой такой продукт создали. Пусть там более вместимый, может быть, не такой прыткий, как хотелось бы, но более стабильный. Давай дальше.
1: Александр, посоветуйте авто понадежнее для выезда по бездорожью, например, на рыбалку. До 1 200 000 рублей.
0: Слушай, ну, я бы так сказал. Смотрите, любой выезд на серьезное бездорожье – это затем ревизия. То есть, как только ты выезжаешь в какую-то серьезную грязь, болотистую местность и так далее, во-первых, ты должен иметь либо спецтехнику, это так называемые корчи, квадрики, UTV-шки различного рода и так далее, ты все равно так или иначе после каждого выезда промываешь, смотришь, потому что, но без ревизии никак. Любой, кто увлекается оффроудом, знает, что выезды бывают разные, то тут с подшипником, то там с тягой, то еще какая-нибудь ерунда приключится, то лебедку клинанет. Но если мы берем гражданские обычные выезды, типа там вот на пикничок, да просто по лесочку прокатиться, так для этого вот я, собственно, себе машину сейчас брал. Из таких более-менее адекватных вариантов я бы смотрел правый руль. Может быть, уже найдете себе там переделанный Suzuki Jimny, старые кротыши Pajero Pinin, вариант вполне рабочий. Никто не отменял Нивы и УАЗики так между нами, потому что, ну, фактически замены этому транспорту, особенно короткобазному, на плохих дорогах нет. Но тут только минус, что это на обычных дорогах пользование общего, ну, как-то не очень, мягко говоря, в плане динамики и управления. Но если чисто вот для спеццелей, то да. Если нужно смотреть что-то из пикапов, то, сорян, сильно нового не будет. В бюджете 1,5 миллиона рублей весьма потертые варианты типа L200. Ну, Хайлюкс даже не знаю, честно. Это прям сильно пробежные. Возможно, получится достать, но я бы больше был ориентирован на закрытую будку. И, скорее всего, это будет правый руль. Вот те модели, которые я перечислил, там бюджет даже будет ниже. Остальное можно на внедорожный тюнинг оставить, если что. Алло.
2: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вопрос такой. Volkswagen Polo Euro 5. По катализатору вопрос. Вот, например, пробег, брал новую машину, уже пробег 160 тысяч. Надо его вырезать или нет?
0: К вырезке катализатора всегда есть несколько предпосылок. Залезть, посмотреть обязательно. Если в сервисе не будете присутствовать, чтобы они вам сняли, есть цитоскопы различного рода камеры, которые можно засунуть, посмотреть вообще, в каком он состоянии. Если он начал разрушаться, оплавляться и так далее, тогда да. Вот тут надо принимать решение. Либо менять на заводское, оставлять, как было придумано, Евро 5 и так далее. Либо выбивают люди, ставят обманки, перепрошивают, удаляют там и прочие-прочие вещи. Здесь каждый голосует по рублю. Ну, то есть, кошелек, такое голосование. Я никого ни к чему не призываю. Я бы оставил, как завод-изготовитель придумал, но это хозяин-барин. Я понимаю, почему люди вырезают их, чтобы не тратиться на цветмет. Стоимость такого узла достаточно дорогая. Но что касается, вот сейчас прям там пробег 160, побежали дружно вырезать. Нужна предпосылка. Если он выходит из строя, если он начинает разрушаться, тогда да, скорее всего, диагноз будет пока еще 50/50, но скорее всего, что он уже начинает изнашиваться, но за ним придется следить. То есть каждое ТО после пробега в 100 тысяч я вообще бы рекомендовал. А корейцам вообще бы, наверное, рекомендовал каждое ТО заглядывать и смотреть, что у вас там с катализатором. Поэтому пока бить тревогу рано, ездим проверим, а потом уже будем решать.
2: Спасибо.
0: Спасибо и вам, удачи, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар».
7: Сайт 24сантехмаркет.рф.
8: Акция действует до ее отмены. ИП «Конев» Денис Валерьевич. Агрони 307-246-822-6090.
9: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
10: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
11: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания украинского конфликта в условиях боевых действий опрометчиво. Свое недавнее заявление о приближении к завершению он сделал, исходя из ситуации на поле боя, подчеркнув, что вооруженные силы России ежедневно наступают по всем направлениям. Президент также отметил необходимость укреплять систему ПВО, а заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией назвал бредом. Об этом пишет «Коммерсант». Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала красноярских медиков, которые отправили ребенка с пороком сердца ждать квоту на операцию. По ее словам, заставлять пациента ждать месяц при таком диагнозе, когда смерть может наступить в любой момент, недопустимо. Останина также отметила, что это системная проблема. Регионы часто не дают направления в федеральные центры, чтобы деньги оставались на месте. Депутат считает, что спрашивать нужно с врачей, а не с опекунов, поскольку непредоставление помощи – это преступление, пишут НГС-24. Холодная вода вернулась в дома Красноярского правобережья. Краском закончил ремонтные работы на объектах водоснабжения и водоотведения Ленинского, части Кировского и Свердловского районов. Подача холодной воды возобновлена. Если ваш дом входит в контур водозабора острова Нижнеатамановский, а вода не вернулась, необходимо обращаться в свою управляющую компанию. В Госдуму внесли доработанный законопроект, который позволит автовладельцам за плату выбирать красивые номера. Предлагается разделить их на уникальные и индивидуальные, которые водитель сможет придумать сам. Получить такие номера можно будет через госуслуги, а их стоимость установит правительство. Чтобы бороться с перепродажей, владельцам автомобиля с уникальным номером запретят перепродавать машину новому собственнику в течение 3 лет. Закон может вступить в силу с 1 июля 2027 года, пишет «Контекст». В июне этого года красноярцев, как и всех россиян, ждет всего один дополнительный выходной в честь Дня России 12 июня. Праздник выпадает на пятницу, так что рабочая неделя станет короче. Уже в понедельник, 15 июня, нужно будет выходить на работу, сообщают НГС-24. И о валюте. Доллар 71.02, евро 82.64. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: Сегодня 1 июня, в понедельник, в нашем городе переменная облачность, ожидается небольшой дождь, ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 8 с двумя нолями. Всем доброе утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Всем доброе утро. 8.03 в Красноярске. Сева Бельмасов вместе с вами. Завтрак чемпионов. Как же замечательно. Наконец-таки 1 июня. Мы дождались. Всех поздравляю с первым днем лета. И, в общем-то, замечательно, что погода оправдывает этот день. И сегодня у нас не только замечательное начало дня, но в том числе и продолжение будет не менее жаркое. До плюс 21. Ну, максимально комфортных поднимется температура, в общем-то. Поэтому сегодня будет целый день солнца. Без дождя, но понимаете, да, что зонтик все равно нужно держать всегда где-нибудь рядом, потому что в любой момент может произойти что-то невероятное, да, что наши синоптики никак не смогут предугадать. Что же сегодня мы вообще празднуем? 1 июня, это по традиции у нас, Международный день защиты детей. Поздравляем абсолютно всех своих юных чат, и не только юных. В принципе, вообще это важно, созвониться сегодня со своими детьми, как и детям важно созвониться с родителями. Правда же? Потому что Всемирный день родителей также празднуется сегодня. Интересно, почему эти праздники поставили в один день, не знаю. Также для любителей лактозы. Всемирный день молока. Это у нас вот такой вот интересный достаточно, да, день. И, в общем-то, всех фанатов ПСЖ поздравляю я с прошедшим матчем, да. Если кто не знает, в финале Лиги Чемпионов Париж Сен-Жермен играл с Арсеналом. В общем-то, в основное время счет был 1-1. И, в общем, по пенальти ПСЖ победили. Там, если что, играет Матвей Сафонов, наш русский вратарь. Да. Всех поздравляем с этими праздниками. Дальше не имеем права вообще не включить вам какую-нибудь классную музыку, потому что она звучит в тональности ваших сердец прямо сейчас на Красноярск FM.
1: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.00+.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: 20-45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
2: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. 8:15 в Красноярске, и мы продолжаем этот понедельник, и 1 июня, первый день лета, с завтраком чемпионов. Сева Бельмасов в студии. В общем, друзья, хочу с вами поделиться такой новостью. Сегодня я впервые доехал на работу не на машине, на велосипеде. Представьте себе, вот приобрел себе такого двухколесного друга. Впервые, наверное, это такой достаточно серьезный подход, наверное, к моему спорту. И вот я тот самый человек, который начал готовиться к лету уже летом. Да. И могу сказать, что максимально у нас добрые вообще автолюбители. Да, если не ехать посередине дороги, вообще идеально все. Достаточно приятно добираться. Ну и, в общем-то, если вы хотите добираться на работу на своем новеньком автомобиле, то ни в коем случае не могу вас в этом остановить, потому что прямо сейчас информация на правах рекламы. Если присматриваете машину из Азии, слушайте внимательно. На рынке полно вообще посредников, которых можно быть обманутыми. Да, но если вы обращаетесь в «Империя авто», у них есть свой офис в Китае, они сами отбирают машины без ДТП, и главное, полная безопасность. Работа только по договору через кассу, никаких переводов на карту непонятным агентам. «Империя авто» 8-903-922-777-777. Офис на Абытаевской, 2.
2: Красноярск FM.
0: Немножко испанских мотивов.

0: реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. 18+.
7: 24 сантехмаркет.рф. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24сантехмаркет.рф.
8: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.

0: Ковер бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
1: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск.

0: машине. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 8:27 в Красноярске, 4 балла от Яндекса, и разберем дорожную обстановку. На правом берегу у нас улица Мичурина в сторону Октябрьского моста затруднена, а также есть у нас небольшие локальные затруднения по улице Александра Матросова, Симафорной, Свердловской и 60 лет Октября. В общем-то, на пересечении всех этих улиц нам придется постоять. Переместимся на левый берег. Улица Краснодарская, проспект Металлургов будет стоять вплоть до Зенита. Да, да, действительно придется там подождать, и одна из самых больших пробок сейчас у нас в городе. На левом берегу также у нас есть улица Майерчика в пересечении со Свободным проспектом. Там у нас пробка. Улица Брянская и вторая Брянская при съезде на кольцо будет вам достаточно проблематично, потому что уже заполняется вся эта улица, и первая, и вторая. Высотная пока что более-менее свободна, но уже локально проглядываются какие-то дорожные затруднения. От Яндекса 4. Всем хорошего пути и удачи на дорогах.
0: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Ой, заводный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Красноярск

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Да, у нас есть сообщение. Доброе утро, Александр. Каково ваше отношение к автомобилю Honda Freed Spike 2012 года?
3: У меня вообще к Freed'ам нормальное отношение. Я когда в предпоследний вот раз был в Красноярске, мы тут даже в эфире как-то устроили Рубилова, чего купить за 1,5 миллиона рублей. И самый ходовой вариант был как раз Freed'ы. Все, вот только о них мы практически весь эфир и разговаривали. Ну, если так вот положа руку на сердце. Но, скажу так, все-таки автомобиль не всем подходит определенного размера, понимаешь? То есть, если мы говорим об автомобиле компактном для города, для того, чтобы можно было там, допустим, вчетвером уехать, и я бы, наверное, смотрел компакт-веновую версию CrossStar на полном приводе для себя. Ну, конечно, с учетом того, что он не шибко быстрый. Там есть гибрид в среднем поколении. Вот он интересен. Если мы рассматриваем себе, например, Freed 2 плюсовый, который идет. Там тоже есть свои приколы, но на роботе мне не очень понравилось. А вот с вариатором на полном приводе вполне зашло. И одна из самых таких вот часто обсуждаемых версий, это версия, которая там в 17-м, например, году выпускалась. Достаточно свежая. Там и более-менее бодрые моторы есть, но тоже на вариаторе. Поэтому, если бы я смотрел себе именно такую машину, я бы смотрел за счет сочетания полного привода, в то же время очень вместительного салона, несмотря на то, что там с багажником как бы вопросы, но это не тот класс. И с учетом того, что он достаточно низкий. Ну, все-таки это городской автомобиль. Вот, собственно, и все. А так ходят они долго, ценник свой держат достаточно уверенно на вторичном рынке. Вполне оправданное вложение для семьи, как основной автомобиль в городских условиях.
2: Ага, есть еще один вопрос. Александр, хочу приобрести Land Cruiser 200, 2007 год, бензин 4,7 литра. Что можете сказать об автомобиле?
3: И себе бы я, наверное, смотрел дизель, и, наверное, 2012 года. Вот в этой вариации он мне больше понравился, и мы просто эксплуатировали в рабочих условиях эти машины. Проходимость, вместимость, достаточно серьезный опционал для того, чтобы покорять вообще любые просторы. Ну и плюс надежность. Ликвидность я уже не обсуждаю, потому что вы сами видите по ценам, насколько ликвиден этот автомобиль. Найти вариант вот так вот со щелчка получится вряд ли. Надо будет хорошенько поискать и подобрать хотя бы пятерочку вариантов, чтобы можно было где-то шагнуть в сторону, посмотреть. Тормозные системы, системы полного привода, понятное дело, что надо бы и двигатель посмотреть. Он очень прожорливый на бензине, поэтому я за дизель бы. И третий момент, который не очень нравился, за несколько лет эксплуатации мы 5 или 6 стекол лобовых поменяли на этом автомобиле. Все собирает вообще. Стекла хрупкие, к сожалению, болячка. Но, учитывая вообще остаточную стоимость и стоимость владения этим автомобилем, я думаю, это ничего страшного. Единственное, вот как я и говорил, с вариантами хорошими на рынке прям беда-печаль. Просто так никто ничего не отдает, так же, как и прадики, например, 120-й.
4: Алло, здрасте.
3: Да, здрасте, слушаю.
4: Александр, подскажите, а как вы относитесь к машинам, привезенным из Китая?
3: Нормально, абсолютно нормально отношусь. Сейчас натоптанная тропа, сейчас везут и европейские автомобили с моторами небольшими, и то в Китае произведено. Есть отличия там по опционалу, например, по каким-то зимним опциям, по некоторым степеням подготовки, но в целом продукт-то ок, потому что сделан он на заводе по правилам и регламенту всех изготовителей. У них давно это совместное производство действует, бояться этого качества я бы не стал. Вопрос только цены, опционально, ну и вообще, есть ли там та модель, которую вы себе хотите. Но знаю людей, которые нашли для себя панацею, везут, пусть и получается дороговато, на мой взгляд, но для них это праздник, поэтому что, если вы себе подобрали там машину, нашли юрлицо, которое вам сюда его привезет, либо привезете новый, пожалуйста, но еще учтите один нюанс. В Китае очень часто то, что приезжает по параллельному импорту, не делают предпродажной подготовки от слова совсем. И как только вы получили машину оттуда, надо полностью все жидкости пополнить, поменять, редуктора проверить. Ну, в общем, вот эти вот нюансы придется соблюдать для того, чтобы потом беспроблемно отъездить. А так, ок.
4: Хорошо, спасибо.
3: Спасибо и вам, удачи.
4: По модели,
3: а что конкретно?
4: Допустим, интересует Mitsubishi Outlander. Вот он идет там.
3: Ну, я понимаю, почему вас Outlander интересует, потому что здесь он термоядерных денег бы стоил под заказ. Но Outlander вообще нормальная машина. Просто он мне был всегда интересен с 3-литровым мотором. Как бы вот честно, положа руку на сердце. Если вы ищете просто хорошую телегу с будкой, да, пускай там с большим расходом, на мой взгляд, тоже как бы не очень правильная вещь, то, пожалуйста, я думаю, вам понравится этот вариант. Они достаточно крепкие. Пусть и шумные, пусть и не супер шустрые, но все же.
4: Ага. Еще подскажите, вот, допустим, знаете модель такая ГАК китайская?
3: Знаю. Они здесь представлены официально. Я бы вам советовал сходить в дилерский центр, посмотреть хотя бы.
4: Хорошо, спасибо большое.
3: Спасибо и вам. Удачи, друзья. Благодарю вас за звонки и вопросы. Обязательно соблюдайте правила, берегите друг друга.
5: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
6: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
7: Реклама.
8: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
9: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15.
10: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ты хочешь?

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
3: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
3: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярском крае введут новые штрафы для самокатчиков и кикшеринговых компаний. Поводом стала статистика. За 8 месяцев 2025 года в Красноярске произошло 353 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Красноярцев хотят обязать иметь паспорта фасадов и ввести штрафы за их отсутствие. Депутат Горсовета Семен Синдерский раскритиковал эту инициативу мэрии. Минпросвещение исключило учеников первых классов из системы оценки поведения. Согласно приказу ведомства, для остальных школьников предлагается шкала «образцовая», «допустимая» и «недопустимая». Экспериментальная противораковая вакцина «Амивантамаб», опробованная в 11 странах, полностью уничтожила опухоли у 15 из 102 пациентов с раком головы и шеи, заболевание которых не поддавалось другим методам лечения. Об этом сообщает «Контекст». Наталья Мальцева, служба информации.
4: Информация на правах рекламы.
5: Про здоровье. Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии Femto LASIK за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
7: Климат-контроль
8: на 96,2 FM.
9: Но сейчас немножко о погоде. В первый день лета в Красноярске плюс 16 градусов, днем до плюс 21, порывы ветра 6-7 метров в секунду. Всем замечательного дня и хорошего начала рабочей недели.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 9:02. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихао от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, боли.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. 9.05 в Красноярске. Всем доброе утро. Меня зовут Сева Бельмасов. Завтрак чемпионов. Новый час, новый день, новый понедельник. Да что уж там, новый месяц, лето. Замечательно. Ну, точнее, первый вообще. Так, ну и что же произошло в мире? Да, извините, я вот тут аж немножко поперхнулся. Джефф Безос потерял 4 миллиарда долларов. Вот это потеря. Да, что же произошло? Во Флориде во время планового испытания двигателей взорвалась тяжелая ракета New Glenn. Вот, ее вообще запуск планировали на следующую неделю, но перенесли на пораньше, знаете, поспешили, и вот людей, ну, не знаю, насмешили или нет, но, в общем-то, 4 миллиарда потеряли. Из-за этого новые полеты откладываются на неопределенный срок, ну, а в Blue Origin сообщили, что никто из людей не пострадал. Но это самое главное вообще. Пока что непонятна причина взрыва, но было ярко, буквально как салют на День города.
2: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского, 3.
2: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
3: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. Спецресурс – готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Девять шестнадцать в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Сева Бельмасов. Бывало ли у вас такое, что вот забыли вы отключить подписку? Вот у меня такое случилось, и, в общем-то, сейчас меня хорошенько так списали денежные средства. И, в общем-то, следующая новость. АЦ РИР провел исследование и выяснил, что всего 5% россиян готовы платить за контент без рекламы. Вот, в общем-то, российские интернет-пользователи в подавляющем большинстве выбирают бесплатный контент с рекламой. 81% потребляют именно такой формат, ну а остальные, в общем-то, предпочитают рекламную модель в платном доступе в зависимости от контента. Ну, понятно, что мы там всякие сервисы с фильмами используем, да, в любом случае. Часто очень подписку на музыку какую-нибудь, да, в том числе. Ну, там, потому что по-другому уже никак. Ну, а доступ к сайтам готовы оплачивать всего лишь 10% пользователей. Интересно, каких сайтов? Какие платные сайты сейчас у нас есть, за которые нужно платить. Вот, ну, по отдельным статьям там еще есть разные цифры, не буду вам засорять, в принципе, эфир. В общем-то, друзья, достаточно интересно, почему же вот именно так происходит. Раньше, я помню, заходишь вообще вот этот вот небольшой ларечек с дисками, там набрал себе по 100 рублей этих игр замечательных и, в общем-то, пользуешься. Ну, а чем пользоваться точно нужно, так это информация на правах рекламы. Собираетесь строить новый дом, хотите сделать это с умом, компания «Новый уровень» предлагает не только надежное строительство, но и щедрые подарки. При заказе дома до 50 квадратных метров вы получаете крыльцо от 50 до 100, водосточную систему, а при строительстве свыше 100 квадратов септик в подарок, прозрачная смета и соблюдение сроков по умолчанию. Узнайте подробности на Брянской, 142, офис 315 или по телефону 214 14 11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень, разумный подход к строительству.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: 15 минут и все?
3: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
3: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-2056-337. 18+.
8: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
9: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. Огаренство 23-240-3076-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
2: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 9.27 в Красноярске, 4 балла от Яндекс. Дорожная обстановка на правом берегу радует нас, кроме улицы Чайковского и в пересечении с проспектом газеты «Красноярский рабочий». Там у нас локальное затруднение. Также у нас при выезде с семафорной на Александра Матросова будет достаточно трудно нам выезжать. Александра Матросова в пересечении с Свердловской 60 лет октября также затруднены. И Октябрьский мост в сторону левого берега стоит прям полностью, достаточно серьезно. Также у нас есть на левом берегу вторая Брянская, которая стоит на съезд с кольца. И, в общем-то, МРЧК на пересечении со Свободным проспектом. По остальным дорожным ситуациям можете писать нам в наши группы ВКонтакте, также в мессенджер Макс. И, в общем-то, везде пишите нам, чтобы мы знали вообще, что происходит на дорогах. Всем удачного пути!
0: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Реклама. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: 9:34 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Сева Бельмасов вместе с вами. И, между прочим, сезон комаров тоже начинается, да? Вы уже их видели, вы уже их чувствовали. Наверное, те, кто ездили за город, либо на дачу, либо гуляли где-то по Гремячей Гриве, точно уже ощущали. Но для вас новость. Создатель Google хочет выпустить 32 миллиона комаров для борьбы с вирусами, в общем-то. Компания Valerie, которая, в общем-то, владеет создатель Google, решили выпустить вот этих вот замечательных, хороших комаров в природу. Для чего? Для того, чтобы эти комары, это именно самцы, спаривались с самками и, в принципе, больше не кусали вас никогда. Представь себе, во-первых, самцы не кусаются, да? Во-вторых, идея заключается в том, чтобы после этого яйца не дают потомства. Вот, в общем-то, поэтому после нескольких поколений комаров вообще может не быть. Вот, а выращивать нужных насекомых и определять их пол помогает искусственный интеллект. Сейчас компания ждет официального одобрения от американских властей по охране окружающей среды. Как только разрешение будет получено, комаров выпустят в штатах Калифорнии и Флориде. Да, ну, как думаете, что может пойти не так? Мне кажется, очень много нюансов. Надеюсь, что в ближайшее время, наконец-таки, эти маленькие жужжащие отстанут от нас.
0: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников. Свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.
5: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.

0: 56-33.
1: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
2: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. За неделю мошенники похитили у жителей Красноярского края 54 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре. Жертвами аферистов стали 134 человека. Чаще всего злоумышленники давили авторитетом лжесотрудников спецслужб в 46 случаях. С начала года ущерб от действий интернет-преступников достиг уже почти миллиарда рублей. По каждому факту возбуждены уголовные дела. Об этом сообщают НГС-24. Массовый сбой в работе VPN-сервисов пользователи фиксируют четвертые сутки подряд. Люди жалуются на полное прекращение работы большинства приложений для обхода блокировок независимо от региона и оператора. Эксперты полагают, что Роскомнадзор, по всей видимости, обнаружил новые уязвимости в системе. Даже при зеленом подключении начинают рваться Telegram, YouTube и Discord. Наблюдается ощутимая потеря скорости и трехзначные значения пинга. Об этом пишет Борс. Во Франции после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов вспыхнули массовые беспорядки. По всей стране задержаны 416 человек, в том числе 283 в Париже. Фанаты поджигали машины, мусорные баки, витрины, бросали в полицию петарды и пиротехнику. Силовики применили слезоточивый газ. В городе Ажен пострадали 7 полицейских, один болельщик получил ножевое ранение. При этом о беспорядках в Будапеште, где проходил финал, не сообщалось. Об этом пишет «Контекст». За год водка в России подорожала почти на 15%, до 349 рублей за пол-литра. Об этом сообщает ТАСС. Основная причина – повышение акцизов. Также на цену повлияло удорожание сырья, логистики и электроэнергии. С начала года рост составил 12%, пишет «Контекст». Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости летнего отдыха. Как подсчитали в Ассоциации туроператоров России, средний тур по северной столице на двоих за 4-5 ночей обойдется от 40 до 60 тысяч рублей, в то время как поездка в Москву на 4 ночи от 25 до 30 тысяч. В Краснодарском крае средний чек остался почти неизменным – от 100 до 130 тысяч на двоих за 9 ночей без учета перелета. Об этом пишет «Коммерсант». И о валюте. Доллар 71.02, евро 82.64. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: О погоде в первый день лета. Сейчас в Красноярске плюс 16 градусов, днем до плюс 21, порывы ветра 6-7 метров в секунду. Жара.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск

0: Красноярске 10 с двумя нолями. Доброе утро, просыпаемся.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 10.06 в Красноярске. Завтрак чемпионов. Сева Бельмасов вместе с вами. И ловите от меня простой способ снять тревожность и быстро снизить кортизол. Для этого нужно, приготовьтесь, высунуть язык на 40 секунд. Считается вообще, что это упражнение убирает напряжение шеи, улучшает работу блуждающего нерва и запускает процессы восстановления нервной системы. Вообще, в качестве каких-то доказательств приводится исследование университета из Питтсбурга и история пациентов, у которых за 2 недели подобных тренировок кортизол пришел в норму примерно на 40%. Представляете, он снизился. Представляю сейчас, да, сейчас мы будем ехать по городу и смотреть, наблюдать на замечательных людей с высунутыми языками. Ну, вы теперь понимаете, что это не просто так, это все-таки снижение стрессов. Либо люди посреди офиса тоже будут это делать, это совершенно нормально. Они просто таким способом борются со стрессом. А сейчас для борьбы со стрессом немножко качественной музыки.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.

0: Рекламная кампания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
3: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. 10:14 в Красноярске. Всем доброе утро. А вот уже 10:15. Да, продолжаем мы «Завтрак чемпионов». Сева Бельмасов вместе с вами в студии. И расскажу вам прямо сейчас, что же происходит вообще. Какой заговор готовят мировые компании против нас, а? Вот, интересно? Ну, конечно. Бизнесу очень выгодны одиночки. Это самая надежная финансовая модель. Это об этом говорят аналитики. И пока правительство тратит, ну, миллиарды на поддержку рождаемости, компании вкладывают огромные средства в то, чтобы люди жили по одному. Это называется такой тренд уже. Джомо-маркетинг. Вот. Он призывает оставаться дома одним, проводить время наедине с собой. В общем, ну вот такая вот история, да, затворническая. Главная цель бизнеса, чтобы каждый человек отдельно оплачивал свое жилье, покупал технику и оформлял все подписки. В общем, тратил на себя. Да, понятно, что когда вы живете один, вы только на еду тратите на 30% больше, да, понимаете, да? Дальше уже Южная Корея живет в таких условиях, там 10 миллионов человек живут одни, понимаете, и работают рестораны с одинокими людьми, да, то есть там, где, куда приходят только люди одинокие и садятся на одинокие места, в общем, вообще как-то грустно, нет, получается, поэтому я думаю, что нам нужно что-то пересмотреть обязательно, возможно, вот этих вот HR-ов, да, как-то наставлять на правильный истинный путь, что семья все-таки важна, поэтому времени ждать, время делать.
2: Завтрак чемпионов.
0: Ну, отнимай слова, это Мари Кранбери.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. 18+.
8: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 10:25 в Красноярске, 4 балла от Яндекс. И разберем дорожную обстановку на правом берегу. Проспект газеты «Красноярский рабочий» в пересечении с улицей Чайковского затруднен. Также улица Крайняя при съезде на Октябрьский мост. Там случилось ДТП в правом ряду, поэтому, в принципе, и выезд затруднен на мост. И сам мост полностью стоит. Все из-за того, что там происходят сейчас дорожные работы, перекладывают асфальт. Да, переместимся мы ближе к коммунальному мосту на правом берегу. Александра Матросова, Свердловская, Семафорная, 60 лет октября. В общем, пересечение всех этих улиц затруднено. Сам коммунальный мост в сторону центра достаточно свободный, не считая пересечения с Ярыгинским проездом. В центре, я думаю, что вы уже знаете, что локально там есть затруднения. Также улица Ленина. И есть у нас улица Майорчика в сторону кольца, которая сейчас, к сожалению, уже наполняется пробкой. Высотная в пересечении со Свободным проспектом сейчас, да, прямо сейчас уже становится более красной. Это означает, что там будет нам трудно проехать. 4 балла от Яндекс. Всем хорошего пути и удачи на дорогах. Всех, кто стоит в пробке, прямо сейчас следующая композиция для вас.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
7: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 10.46 в Красноярске. Всем доброе утро. Продолжаем мы дальше. Вот что же происходит в Стамбуле. Да? В Стамбуле случился туристический коллапс. Город одновременно заполнили фанаты Кенни Уэста, Трэвиса Скотта, Макса Коржа. Миллионы людей, приехавшие праздновать также праздник Курбан Байрам. В общем, и совпадение этих дат оказалось с разницей всего лишь неделя. Представляете? Дороги перегружены, а цены на билеты резко выросли. Особенно тяжело пришлось фанатам Кенни, потому что действительно, их собралось 118 тысяч. Это рекорд, абсолютный рекорд. В общем-то, на концерт с посещаемостью платной. В общем-то, и концерт проходил на стадионе. Во время выступления рэпер исполнил свои главные хиты, находясь на огромном земном шаре. Ну, вот такой конструкции в виде земного шара. Достаточно интересно. 118 тысяч в одном месте, да? Как же это много людей вообще, максимально. Мне кажется, больше может быть только у нас во время час пика, да, который совсем скоро настанет. Но мы хотим танцевать. Мы не хотим час пик. Хотим самые яркие будние дни.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Красноярском крае введут новые штрафы для самокатчиков и кикшеринговых компаний. Поводом стала статистика. За 8 месяцев 2025 года в Красноярске произошло 353 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Компании будут штрафовать за парковку в неположенных местах, несвоевременный вывоз, переполненные стоянки и отсутствие блокировки в запрещенных зонах от 5 до 60 тысяч рублей. Самим водителям за превышение скорости грозит от 1 до 3 тысяч, за езду в запрещенных местах до 4 тысяч, за неправильную парковку до 2 тысяч рублей. Об этом сообщают НГС-24. Красноярцев хотят обязать иметь паспорта фасадов и ввести штрафы за их отсутствие. Депутат Горсовета Семен Синдерский раскритиковал эту инициативу мэрии. По расчетам, один документ обойдется жителям минимум в 35 тысяч рублей, а всего с них планируют собрать около 300 миллионов. Синдерский считает, что паспорта нужно разрабатывать во время капремонта за счет фонда капремонта, а для типовых домов сделать типовые документы, чтобы людям не пришлось платить, пишет «Проспект Мира». Минпросвещение исключило учеников первых классов из системы оценки поведения. Согласно приказу ведомства, для остальных школьников предлагается шкала «образцовая», «допустимая» и «недопустимая». В пилотном режиме систему планируют запустить в 2026-2027 году в 10 школах каждого региона, а с 2027 года она должна заработать по всей стране. Оценивать будут дисциплину, взаимодействие, личностные качества и учебную активность. Об этом сообщает «Контекст». Экспериментальная противораковая вакцина «Эмивантамаб», опробованная в 11 странах, полностью уничтожила опухоли у 15 из 102 пациентов с раком головы и шеи, заболевание которых не поддавалось другим методам лечения. Еще у 28 пациентов опухоли значительно уменьшились. Препарат одобрен в США и ЕС с 2021 года. Его особенность – воздействие на онкологию, не связанную с вирусом папилломы человека, которая сложнее поддается лечению, пишет «Контекст». РЖД с 1 июня запускает услугу, позволяющую детям с 10 до 16 лет путешествовать без родителей под присмотром проводника. Сервис будет доступен более чем на 20 направлениях, включая поезда «Аврора», «Ласточка» и «Финист». За ребенком будут следить проводник и начальник поезда, а по прибытии его передадут встречающему лицу. Оформить услугу можно не позднее, чем за 3 суток до отправления. Ранее такая возможность действовала только в Сапсане. Об этом сообщает «Контекст». И о валюте. Доллар 71.02, евро 82.64. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Информация на правах рекламы.
4: Про здоровье. Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемтолейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: О погоде в столице Сибири. Сейчас в Красноярске плюс 18 градусов, днем до плюс 21. Порывы ветра 5-7 метров в секунду. Комфортная погода для вас.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 11.01. Всем доброе утро. Бодримся.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50.
4: Высший пилотаж.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Ну что, красноярцы, как настроение? Как ваши дела? Я думаю, что все отлично. Высший пилотаж начинается сейчас, но завтрак чемпионов продолжается вместе со мной, с Севой Бельмасовым. И я думаю, что вы смотрели Лигу чемпионов, точно. Если не смотрели, еще раз скажу. Был счет 1-1, играл лондонский Арсенал против ПСЖ, Париж Сен-Жермен, ну, из Парижа, собственно, команда. Да, счет был 1-1 в основное время, а потом уже по пенальти, в общем-то, наш соотечественник из Краснодарского края, да, из Сафонов, в общем-то, выиграл вместе с ПСЖ, да, и по пенальти, в общем-то, они выиграли, победили. Но после этого на улицах Парижа вот фанаты начали делать хаос какой-то, в общем-то, и с полицией, в общем, столкнулись не очень-то приятно. Да, устроили пожары, фейерверки, не знаю, вот такая вот у них радость какая-то, да, не совсем правильно. Вспомните наше празднование Евро-2008. Наоборот, все выезжали с флагами, сигналили. Здорово как-то по-доброму. Ну, наверное, вот такой вот у нас хороший менталитет сибирский. Ну, а дальше классная музыка, которая звучит в сердце вашей тональности.
1: Высший пилотаж.

0: Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
2: 15 минут и все?
1: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
4: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ольга. Маша. Ирина.
7: Три сестры, три судьбы, три тропы.
6: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
8: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
12: на Красноярск ФМ.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. 11:16 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов Сева Бельмасов. И рассказываю вам о том, как споры за коллекции Лего превратился в криминальный триллер. Судебные иски, масштабные расследования и полицейские штурмы. Вот что произошло за три года. В общем, в 23-м году американец Брайан Мэнселл передал огромную коллекцию наборов Лего своего отца, Лего Star Wars, магазину Bricks and Minifigs. В общем, такая розничная сеть, которая занимается продажей БУ наборов, да, в хорошем состоянии. Стоимость этой коллекции была $200 000. Представь, 15 миллионов рублей, да? Неплохая квартира такая. Редкие наборы Лего просто испарились. Вот, они просто пропали после того, как у этой сети Bricks and Minifigs изменился владелец. Конфликт получил новый виток, когда на ситуацию обратил внимание известный блогер Reckless Band. Он выпустил большое расследование, по итогу которого обвинил руководство магазина в краже и отчитал местную полицию за халатность. Блогер с командой пошел вообще на крайние меры, начал преследовать работников и владельца Bricks and Minifigs, фотографировать его жилье, оставлять разные послания. Но полиция не оценила эти методы, поэтому устроила штурм съемной квартиры парня с обвинениями парня в преследовании. Ему пришлось улететь в Мексику, чтобы не получить срок. Теперь он снимает оттуда. И ситуация даже не приблизилась к разрешению, поскольку пострадавшая семья до сих пор не получила ни компенсации, ни утерянных конструкторов. Вот, я думаю, что это прям новый сюжет какого-то сериала, да, такого максимального. Лего.
2: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
2: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
5: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
6: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
7: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
13: На «Красноярск ФМ».

0: исполняются мечты. Жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
2: Прямо сейчас разберем дорожную обстановку. Для всех автолюбителей будет интересно. На правом берегу у нас есть локальные затруднения. Есть у нас небольшое ДТП по улице Красноярский рабочий в пересечении с улицей Чайковского. Там сейчас скапливается пробка. Также есть у нас затруднения из-за ДТП на Симафорной в сторону Александра Матросова. Там на пересечении Симафорной Александра Матросова 60 лет октября. Нам придется постоять. И, в общем-то, на Октябрьском мосту все еще ведутся дорожные работы. Из-за этого весь Октябрьский мост стоит колом. Да, на левом берегу у нас локальные затруднения. Вторая Брянская, также Первая Брянская. Есть у нас на съезд на кольцо. Также Майор Чека в сторону кольца Калинина. И также, помимо всего, Высотная с Свободным проспектом. На пересечении у нас локально стоит. Всем удачного пути, 4 балла от Яндекс и хорошего настроения. Высший пилотаж далее.
3: Высший пилотаж.
4: Hey, this is James Fortress, and you're listening to my song Hurt You, featuring Simon Ward on your favorite station.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЭС «Заводный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На «Красноярск ФМ».

0: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
2: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: 60 минут, 7 дней в неделю.
10: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: Завершительный час на Красноярск ФМ. Вместе с вами все это время был Сева Бельмасов. И вы сейчас, наверное, уже в курсе, то, что я обзавелся велосипедом. Везде я об этом говорю с самого утра. Сегодня даже на работу на нем приехал. Но все парки и скверы, держитесь. Я еду уже к вам на последней скорости. Что приятно, то, что все-таки в Красноярске у нас обновляются парки и скверы. Например, сквер Серебряный обновится за почти 130 миллионов рублей. Да, в ноябре. Ну, ничего страшного. Зато там будет и памп-трек, и скамейки с зарядкой. В общем, все для того, чтобы мы классно проводили время. Да, в общем-то, закончить обещают проект к 15 ноября, но сейчас вот на благоустройство муниципальное казенное учреждение Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства выделило 130 миллионов рублей, это вот стартовая цена. По условиям контракта полностью завершить его исполнение, включая приемку работ, нужно до конца декабря. Вот. А аванса подрядчику не предусмотрено. Так что, друзья, будем надеяться, что в ближайшее время появится еще одно место, куда можно будет прийти, погулять, отдохнуть. Тем более, что погода позволяет. Надеюсь, даже в ноябре и в декабре будет чудесное. Ну, а с вами был я, ведущий этого чудесного радио, Сева Бельмасов. Большое спасибо, что слушаете. Это Красноярск ФМ. Мы звучим в тональности вашего сердца. До новых встреч. Пока-пока.
3: Высший пилотаж.
4: 60 минут. 7 дней в неделю.
3: На Красноярск-ФМ.

0: у вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания украинского конфликта в условиях боевых действий опрометчиво. Свое недавнее заявление о приближении к завершению он сделал, исходя из ситуации на поле боя, подчеркнув, что вооруженные силы России ежедневно наступают по всем направлениям. Президент также отметил необходимость укреплять систему ПВО, а заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией назвал бредом. Об этом пишет «Коммерсант». Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала красноярских медиков, которые отправили ребенка с пороком сердца ждать квоту на операцию. По ее словам, заставлять пациента ждать месяц при таком диагнозе, когда смерть может наступить в любой момент, недопустимо. Останина также отметила, что это системная проблема. Регионы часто не дают направления в федеральные центры, чтобы деньги оставались на месте. Депутат считает, что спрашивать нужно с врачей, а не с опекунов, поскольку непредоставление помощи – это преступление, пишут НГС-24. Холодная вода вернулась в дома Красноярского правобережья. Краском закончил ремонтные работы на объектах водоснабжения и водоотведения Ленинского, части Кировского и Свердловского районов. Подача холодной воды возобновлена. Если ваш дом входит в контур водозабора острова Нижний Атамановский, а вода не вернулась, необходимо обращаться в свою управляющую компанию. В Госдуму внесли доработанный законопроект, который позволит автовладельцам за плату выбирать красивые номера. Предлагается разделить их на уникальные и индивидуальные, которые водитель сможет придумать сам. Получить такие номера можно будет через госуслуги, а их стоимость установит правительство. Чтобы бороться с перепродажей, владельцам автомобиля с уникальным номером запретят перепродавать машину новому собственнику в течение 3 лет. Закон может вступить в силу с 1 июля 2027 года, пишет «Контекст». В июне этого года красноярцев, как и всех россиян, ждет всего один дополнительный выходной в честь Дня России 12 июня. Праздник выпадает на пятницу, так что рабочая неделя станет короче. Уже в понедельник, 15 июня, нужно будет выходить на работу, сообщают НГС-24. И о валюте. Доллар 71.02, евро 82.64. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат контроль
3: на 96.2 FM.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96 и

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама. Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.

0: Теплый, красивый. Балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да, в Окнов!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.

0: Ольга, Маша, Ирина.
1: Три сестры, три судьбы, три тропы.
0: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
2: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797791. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
3: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоу-рум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-5707.
3: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
4: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
5: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин после госвизита в Казахстан встретился с журналистами и заявил, называть конкретные сроки окончания СВО опрометчиво, но ситуация на поле боя позволяет говорить, что конфликт близится к завершению. Он также назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией и заверил, что у страны есть средства сравнять с землей того, кто попытается уничтожить базы на ее территории. Путин подчеркнул, что следит за западными СМИ и видит, как они обманывают своих граждан, пишет МСК-1. В Красноярске временно изменится схема движения на улице Ленина. В районе домов от 149 до 151 из-за ремонта теплотрассы до вечера 21 июня перекроют три крайние левые полосы. После этой даты на две недели закроют две крайние правые полосы. Об этом пишут новости ТВК. В Красноярске продолжат объединять школы и детские сады. Как сообщает город Прима, реорганизация затронет 10 школ и 7 детских садов. Завершить ее должны до 30 сентября. Самое крупное объединение ждет гимназию номер 14. К ней присоединят школу 62 и 3 детских сада. Ранее объединение школ 64 и 94 вызвало протест родителей. Они жаловались губернатору и говорили, что их мнение не учли, пишет «Проспект Мира». Сбер фиксирует снижение мошеннической активности с начала 2026 года. Объем средств, которые злоумышленники пытались похитить у клиентов банка, сократилось на 30%. По данным зампреда правительства Станислава Кузнецова, прежде всего речь идет о массовых обзвонах от имени известных компаний и госструктур. Количество мошеннических звонков, по данным операторов связи, снизилось от 20 до 75%, а число случаев дистанционного мошенничества более чем на 22,5%, пишет РБК. Мужчины в детстве мечтали стать военными, космонавтами и инженерами, а женщины – врачами, учителями и юристами. Таковы результаты опроса «Суперджоп». Среди представителей сильного пола также популярны были профессии водителя и летчика, а 4% хотели стать президентом. Женщины также назвали музыканта, полицейского и ветеринара. Исследование показало, детские мечты до сих пор отражают традиционные представления о профессиях, но интерес к науке и технологиям остается высоким. Пишет «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 71.02, евро 82.64. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня 1 июня, в понедельник, в нашем городе переменная облачность, ожидается небольшой дождь, ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: О, лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки, були.
8: Саламат сива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы, особенно для тех, кто выбирает себе новый автомобиль. Допустим, вы хотите заказать новый автомобиль из Азии, но не хватает полной суммы. Есть решение. Компания Империя Авто возит машины из Китая напрямую без переплат. И у них есть автокредит на автомобили под заказ и трейд-ин. Сдаете старую, оформляете договор и через 30 дней забираете новую. Все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8-903-922-77-77. 8-903-922-77-77. Империя Авто на Бытаевской 2.

0: Реклама.
1: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
3: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
4: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
5: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс 124.ru.

0: 20:45. Ульяновский, 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me-

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 15 минут и все?
3: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКР 123-240-3076-96.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Ольга. Маша. Ирина.
3: Три сестры, три судьбы, три тропы.
2: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
4: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярск ФМ.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337, 18+.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП «Кормит Денис Валерьевич». Агрегат 307-246-822-6090.
6: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
11: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам Водолей. Жаркие алюминиевые радиаторы «Калидор» и «Ардента» от итальянского бренда «Фундиталь» по выгодным ценам. «Водолей» – больше, чем сантехника.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Российский рубль в мае стал одной из самых подорожавших валют к доллару, пишет газета «РУ». Национальная валюта Российской Федерации укрепилась сразу на 4,9% по отношению к американской. Сильнее всего подорожал израильский шекель. За май он поднялся на 6,1% по отношению к доллару. В пятерке сильнейших валют в мае также оказались южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Больше всего в мае потеряли казахстанский тенге, индонезийская рупия и румынский новый лей. ЕС рассматривает возможность временной отмены ограничений на цены на российскую нефть из-за конфликта вокруг Ирана, сообщает Bloomberg. Мошенники похитили 54 миллиона у красноярцев за неделю. По данным прокуратуры, жертвами аферистов стали 134 жители края. Самой распространенной схемой в 46 случаях оказалось давление лжесотрудников спецслужб различных организаций. Мошенники убеждали людей срочно перевести средства, чтобы спасти сбережения или избежать неприятностей. Всего с начала года жертвами интернет-преступников стали более 2000 жителей края. Причиненный ущерб достиг 992,5 миллиона рублей. По каждому из случаев возбуждены и расследуются уголовные дела, пишет НГС-24. За обстановкой в лесах Красноярского края круглосуточно следит 181 видеокамера. Каждое устройство делает оборот 360 градусов до 8 раз в час и фиксирует дым и огонь автоматически на цифровой платформе. Это позволяет круглосуточно мониторить ситуацию в лесах вблизи населенных пунктов и при необходимости передавать ее в ближайшее лесопожарное подразделение. За обстановкой также следит 81 БПЛА, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Правобережная красноярская регбийная команда «Енисей СТМ» накануне одержала победу в 154-м дерби с левобережным «Красным Яром». «Енисей СТМ» одержал вторую победу и поднялся на второе место в таблице чемпионата России. Кроме того, команда стала обладателем традиционного Кубка Николаева, который вручается команде, одержавшей первую победу в дерби нового сезона, пишут «Горновости». Сегодня главные городские часы Красноярска сменили мелодию в честь Дня защиты детей. С утра они уже исполнили песню Владимира Шаинского «Если с другом вышел в путь». Мелодия будет звучать еще в 15 часов, 18 и в 21 час. Эта композиция впервые прозвучала в фильме «Денискины рассказы» в 1970 году. Искренность и простота песни сразу сделали ее популярной, пишут Сибновости. И о валюте. Доллар 71.02, евро 82.64. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня 1 июня, в понедельник, в нашем городе переменная облачность, ожидается небольшой дождь, ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.
2: Ты хочешь?

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.

0: На топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
6: ООО «Тирснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: А спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
5: Ольга, Маша, Ирина.
6: Три сестры, три судьбы, три тропы.
5: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
7: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОКРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Счета за воду в России могут вырасти втрое, пишет газета «Ру». Для некоторых потребителей плата за холодную воду может рассчитываться с повышающим коэффициентом 3. Об этом рассказал юрист Андрей Моисеев. Нововведение распространяется на собственников без счетчика холодной воды, имеющих техническую возможность его установить. Такой же коэффициент будет использоваться, если прибор установлен, но не прошел поверку, а также если владелец жилья более 3 месяцев не передает показания. Дональд Трамп в последний момент приостановил заключение сделки с Ираном. Во время заседания в оперативном штабе президент США неожиданно распорядился внести изменения в соглашение с Тегераном, хотя документ был уже согласован. Трамп может быть недоволен вопросом иранской ядерной программы. Очередной раунд переговоров может затянуться. В Белом доме рассчитывают, что достигнуть договоренность удастся к концу следующей недели, пишет «Лента дня». В Красноярском крае впервые ввели полный запрет на продажу алкоголя, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Сегодня, 1 июня, уже действует новый региональный закон, вступивший в силу только 1 марта. Норма применяется на продажу розничной алкогольной продукции в супермаркетах, гипермаркетах и магазинах. Рестораны, кафе и бары станут исключением в этот день. За нарушение запрета в День защиты детей предусмотрена административная ответственность. Штрафы для юридических лиц достигают 300 тысяч рублей. На 3 недели закрыли проезд к детской больнице в центре Красноярска, а Ленина станет двухполосной. Об этом предупредили в СГК. Там ремонтируют теплотрассу. Работы будут проходить на улице Ленина между домами номер 149 и 152, как раз напротив въезда в больницу. Там уже установлены бетонные блоки. Кроме подъезда к учреждению, энергетики значительно сузили проезжую часть у перекрестка с Робеспьера. Вместо 5 полос для движения там теперь доступны только 2 правые. Продлятся ограничения до 21 июня, пишет НГС-24. Лагерь «Ласточка» под Красноярском готов к открытию после паводка. Детский лагерь на Базайхе привели в порядок после подтопления. Последствия разлива реки полностью устранены. Уже 4 июня сюда заедут первые смены. Это более 300 детей. Власти также заявили, что лагерь продолжит обновлять, включая замену старых корпусов, пишет Макс-канал «Красноярск в курсе». Россиян ждет самое продолжительное рабочее лето за 3 года, сообщает «Комсомольская правда». Летом этого года при 5-дневной рабочей неделе с 2 выходными днями, суббота и воскресенье, россияне будут работать 65 дней, а отдыхать 27 дней. И о валюте. Доллар 71.02, евро 82.64. Алина Старцева, служба информации.
4: Чистое, чистое, чистое, чистое небо.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня, 1 июня, в понедельник, в нашем городе переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Ветер от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.

0: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.
1: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.
2: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8 923 359 99 09.

0: топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
7: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Ольга, Маша,
8: Ирина.
9: Три сестры, три судьбы, три тропы.
7: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
10: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797791. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России предложили сделать 1 сентября нерабочим днем, пишет «Комсомольская правда». Как считают депутаты Госдумы, День знаний 1 сентября нужно сделать нерабочим, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться на школьную линейку. Согласно инициативе, компенсировать дополнительный выходной можно за счет одного из дней новогодних каникул, сохранив при этом общий баланс труда и отдыха в годовом измерении. Сам праздник останется началом учебного года. Напомним, сейчас в Трудовом кодексе Российской Федерации прописано 14 праздничных дней. Если они выпадают на выходные, то переносятся на будни. В России посчитали, сколько компаний повысили работникам зарплату в 2026 году. Каждая третья компания, а это 33%, повысила оклад сотрудникам в первой половине этого года. Еще 59% сохранили его на том же уровне, показал опрос. Чаще всего о повышении оклада сообщали специалисты энергетической отрасли, пищевой промышленности и телеком-компаний. В медицине и фармакологии зарплаты выросли у 44% компаний, в сфере электроники у 39%. В образовании, финансовом секторе, сфере услуг и нефтегазовой отрасли оклады увеличили 36% работодателей. В тяжелом машиностроении повышение зафиксировали 33% компаний, пишут РИА Новости. Роспотребнадзор Красноярского края развеял миф о клещах и белой одежде, пишут Горновости. Специалисты пояснили, клещи не различают цветов, поэтому белая, черная или яркая одежда не влияет на риск укуса. Однако на светлых вещах паразита действительно проще заметить и вовремя убрать. Для прогулок в лесу и на природе лучше выбирать светлую закрытую одежду с плотными манжетами, заправлять брюки в носки и использовать репелленты. В этом году красноярцы, как и другие россияне, будут отдыхать меньше, чем в июне 2025 года. Первый летний месяц подарит всего один дополнительный выходной в честь Дня России. Выходным будет сам праздничный день, 12 июня. Он выпадает на пятницу, и таким образом одна рабочая неделя станет сокращенной. В понедельник, 15 июня, россияне вновь пойдут на работу, пишет НГС-24. На чемпионате мира по футболу начнут использовать мячи с датчиками, пишет «Лента дня». Компания Adidas встроила в мяч Трионда электронный датчик, который отслеживает касание движения в режиме реального времени. Это позволит улучшить судейство, так как определять офсайды, игру рукой и другие спортивные моменты станет намного проще. Датчик весит всего 14 граммов, из-за чего футболисты совсем не замечают разницы. Единственный нюанс – мяч нужно заряжать, а батареи хватает на 6 часов работы. И о валюте. Доллар 71.02, евро 82.64. Алина Старцева, служба информации.
4: Горячее солнце, горячее солнце.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня, 1 июня, в понедельник, в нашем городе переменная облачность, ожидается небольшой дождь, ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки были.
9: Ассаламу
10: алейкум. Бонжур.
11: Привет, парни.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.

0: 56 33.
1: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: экономь на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
2: Застройщик ООО «СЗ Кредит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4.
10: Сайт bunker919.ru.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: рекламу.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
3: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
4: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
8: Ольга. Маша.
9: Ирина.
10: Три сестры, три судьбы, три тропы.
8: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
11: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости
2: на Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
4: Про здоровье.
5: Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, который подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии Femto LASIK за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Здравствуйте. В Госдуму внесли доработанный законопроект, который позволит автовладельцам за плату выбирать красивые номера, пишет «Контекст». Предлагается разделить их на уникальные и индивидуальные, которые водитель сможет придумать сам. Получить такие номера можно будет через госуслуги, а их стоимость установит правительство. Чтобы бороться с перепродажей, владельцам автомобиля с уникальным номером запретят передавать машину новому собственнику в течение 3 лет. Закон может вступить в силу с 1 июля 2027 года. Сбер фиксирует снижение мошеннической активности с начала 2026 года. Объем средств, которые злоумышленники пытались похитить у клиентов банка, сократился на 30%. По данным зампреда правления Станислава Кузнецова, прежде всего речь идет о массовых обзвонах от имени известных компаний и госструктур. Количество мошеннических звонков, по данным операторов связи, снизилось на 20-75%. А число случаев дистанционного мошенничества на 22,7%, пишет РБК. РЖД сегодняшнего дня запускает услугу, позволяющую детям от 10 до 16 лет путешествовать без родителей под присмотром проводника. Сервис будет доступен более чем на 20 направлениях, включая поезда «Аврора», «Ласточка» и «Финист». За ребенком будут следить проводник и начальник поезда, а по прибытии его передадут встречающему лицу. Оформить услугу можно не позднее, чем за 3 суток до отправления. Ранее такая возможность действовала только в «Сапсане», пишет «Лента дня». Наследники красноярца выплатят компенсацию за ДТП, совершенное им при жизни. Женщина получила травмы средней тяжести в аварии по вине водителя. Он умер до завершения суда, и дело продолжили уже с участием его наследников. Суд постановил, что обязанность компенсировать вред переходит к наследникам, но только в пределах стоимости полученного наследства. В итоге с них взыскали 80 тысяч рублей вместо заявленных 300, сообщает Макс-канал «Красноярск в курсе». Красноярск примет эстафету всероссийского проекта «Театральный поезд», сообщает 7 канал. Завтра, 2 июня, в Красноярск прибудет специальный железнодорожный состав для празднования 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации. Проект объединяет театры страны от Владивостока до Москвы. На вокзале в день прибытия пройдет концертная программа и историческая выставка. В гастрольном графике поезда участвуют 5 городских театров и площадка в Железногорске. И о валюте. Доллар 71.02, евро 82.64. Алина Старцева, служба информации.
7: Лето, ох, лето. Климат-контроль
8: на 96.2 FM.
3: Сегодня 1 июня, в понедельник, в нашем городе переменная облачность, ожидается небольшой дождь, ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном 20 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5:04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Бутанаев.
3: Здравствуйте.
4: Здорово.
3: Ну что, лето пришло. Ну, как минимум,
4: почти
3: календарное.
4: Ну, вот глядя на меня, так точно, я вот опять в шортах, футболке.
3: Так и погода хорошая.
4: Ну да.
3: Приятно.
4: Ну, свежо в тени, конечно.
3: Не, ну 20 градусов пока нормально. Еще не прям. Ну, если вот не так давно дождь лил. Лил Дождь.
4: Это
3: как Лил Джон?
4: Рэпер, как
3: да, Лил Дождь, да. Это он.
4: Я посмотрел, вот сейчас сервис Яндекс говорит, что 5 баллов на дорогах Красноярска. Но если смотреть здесь на дорогу на Баумана, вот из-за того, что рядом парк Троя, там как
3: 8.
4: Будто 800.
3: Ну да.
4: 8-800.
3: Там во дворах рядышком машины припаркованы, вот так
4: кучно. Ужас вообще. Вот это, кстати, знаешь, что самое бесячее? Опять же, немножко вот покипеть, да? У нас заезд, ну, собственно, во двор, вот к радио сюда, он под шлагбаумом.
3: Да.
4: А есть вот индивидуумы, которые встают и шлагбаум перекрывают. Вы что? Алло, псы. Серьезно, ну, типа, а как мы заехать должны? Ну...
3: Нам все равно, что вы приехали на карусели. Нам на работу.
4: Ну, типа, уважение к другим людям.
3: Не, ладно, я пешком прошел, но те, кому нужно проехать под шлагбаум.
4: Ну,
3: а там не только вот один человек.
4: Я подъезжаю такой сюда, и просто машина стоит такой возле шлагбаума. Я такой,
3: здравствуйте.
4: Чего?
3: Надо уважать друг друга.
4: Ну, это дебилизм,
3: это,
4: если честно.
3: Это азы, основы. Вот. Ну, а то прикольно, идешь и со всех каруселей...
4: И карусели при этом нормально работают, то есть они не разлетаются в
3: клочья. Нет, это от радости, от счастья эти вопли.
4: А то смотришь, кабинка полетела.
3: Нет,
4: не
3: так,
4: надо.
3: Надеюсь, так не будет. Ну что, впереди...
4: Подожди, да. Вот еще одна тема, опять же, вот день защиты детей, да?
3: Так, да.
4: А день защиты родителей от детей есть?
3: Это к бабушкам.
4: Не, ну нас тоже иногда защищать надо, потому что дети иногда абьюзят жестко.
3: Согласен.
4: И прям бесит.
3: Очень сильно.
4: Охота леща дать.
3: Да.
4: А нельзя.
3: Да. Ну ты думаешь, ну
4: Хотя сейчас кто-то сидит и такой думает, в смысле нельзя? Не, ну ладно, иногда можно.
3: Профилактических таких.
4: Да, согласен.
3: Вот, иногда думаешь, ну сейчас я с тобой буду драться, потом... Ладно.
4: Эй, до крови, до смерти драться будешь со мной?
3: Да. Вот, а потом подчиняешься.
4: Ну да.
3: Ничего не поделать.
4: С женами так же работает.
3: С женами.
4: Бесит вообще. Что там мужикам делать-то?
3: Подожди, если с женами это подкаблучник, да, то с детьми это кто?
4: А вот это интересно, кстати.
3: Под сандалечник.
4: Под подгузник.
3: Ну, там, видимо, меняется с возрастом.
4: Видимо, как-то да.
3: Такова наша жизнь.
4: Таков путь.
3: И никуда не деться. Нормально. А мы субботнее события будем как-то обсуждать?
4: Финал Лиги Чемпионов. Ну, слушай,
3: мы везде смотрели.
4: Подожди, а что тут скажешь? Я вот изначально к этому матчу ровно так и относился. Я понимал, что Арсенал будет играть в сухую оборону. А не дай боже, он забьет первым, а что и случилось? Он сядет еще глубже. Ну и, собственно, а ПСЖ будет играть в атаку. А, так и получилось. Собственно, все так и произошло. И как будто бы, знаешь, если болеть за футбол, вот именно за футбол, то ПСЖ выиграл заслуженно.
3: Ну, тяжело было, но все-таки в итоге...
4: Хвича, лучший игрок Лиги Чемпионов официально
3: кстати.
4: Этого сезона. Как будто бы вот, если бы вот немножко в другой сборной был бы, возможно, и на золотой мяч можно было.
3: Лучшего игрока финала ты видел, кому дали?
4: Кому?
3: Витине.
4: А, да?
3: Да.
4: Интересно. Хотя он в целом-то весь матч хорошо так прикрыт.
3: И так забавно ему вручал награду какой-то очень рослый чувак, и он прям наклонялся к нему, потому что он же невысокий, он почти в половину выше него, и вот прям вот так к нему наклонялся.
4: Не, ну я говорю, в целом, да, фанаты Арсенала, радуйтесь, вы забрали АПЛ впервые за 22 года. Ну, с Лигой Чемпионов Артете надо что-то немножечко все-таки докручивать.
3: Ну, так не выигрывается. Ну, хотя...
4: Скажи это Интеру в 2010-м с Моуринью.
3: Я согласен. Футбол, он разный, поэтому не стоит осуждать. Как говорится, сам выйди, попробуй.
4: Попробуй.
3: Вот. Мы даже пробовать не будем. Вот. Впереди 3 часа, кому-то приз достанется от автомарка «Навигатор». Так что, как всегда, кайф, несмотря на смену сезона. Все, поехали.
4: Ну, все, погнали.
5: Я сказала, старт.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. «Золотой монетный дом». Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. Спецресурс – готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
5: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5 часов 17 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Бутанаев.
3: Здравствуйте.
4: Здоровья.
3: Расскажу тебе об интересном стартапе. Значит, в Узбекистане он появился. Перепродают подаренные букеты.
4: Ого.
3: Вот, уже получил 50 тысяч долларов от венчурного фонда на развитие.
4: Ага.
3: Вот. Работает как аукцион. Свежие БУ цветы можно купить дешевле, чем в магазине.
4: Интересно, а сколько они вот простоят еще у тебя, вот эти БУ цветы?
3: А вот, ну, непонятно. Ну, как правило, сколько букет стоит? Ну, неделю точно стоит.
4: БУ цветы.
3: БУ цветы.
4: Ну, такое.
3: Просто прикинь, учителя после 1 сентября такие, звучит как план. Там же много цветов дарят, либо же после дня рождения. Ну, кто-то оставляет себе, кому-то не нужно столько цветов, или там после какого-то там события, когда много цветов подарили.
4: Угу.
3: Но как будто бы нормально. Ну, прикольно,
4: ну,
3: во всяком
4: быть,
3: случае.
4: Может быть.
3: Рабочая схема.
4: Слушай, очень печальная, грустная история местная.
3: А что
4: случилось? Закрылся Красноярский музей ретро-автомобилей.
3: А, это который на Прошутке?
4: Да, обидно немножко. Ну, жалко. Ну, у владельца нет денег на содержание и реставрацию машин.
3: Ну, это не дешевое дело.
4: Ну, естественно, прикинь, 130 единиц уникальной техники.
3: А все нужно
4: причем
3: поддерживать.
4: Некоторые экземпляры прям в единственном числе в России.
3: И куда он переедет?
4: Не знаю.
3: Наверное, рядом с Екатеринбургом, может, туда какие-то. Там же огромный музей.
4: А, там огромный.
3: В Пышме.
4: Угу.
3: Вот.
4: А еще, смотри, вот
3: так,
4: для красноярцев.
3: Смотрю.
4: Значит, Красноярский центр путешественников
3: поделился
4: расписанием походов на июнь. Причем походы бесплатные. Так что вот, пожалуйста. Вот, например, 3 июня прогулка лесотерапия. Полтора часа по экопарку Березовая роща.
3: Лесотерапия звучит даже классно.
4: Звучит
3: успокаивающе.
4: Классно. 3, 10, 18 и 24 июня мини-походы под названием «Закаты на сопках». Вот приглашают подняться на вторую и на Николаевскую сопку Гремячей Гривы. И оттуда, собственно, наслаждаться закатом. Начало в 19:30.
3: Звучит
4: 4 июня,
3: план.
4: Вот в ближайшие выходные, ночная городская экскурсия. Причем, по словам организаторов, вечерняя экскурсия, чтобы пощекотать нервишки и взглянуть на привычные места в новом непривычном свете.
3: Интригующее описание.
4: Вообще, на самом деле, вот советую слушателям зайти на сайт pr-mir.ru, и там вот прям есть все расписание. Огромное количество разных походов, и все бесплатно. Вот что самое главное, я напомню, что это центр путешественников.
3: Пожалуйста, планируйте классно проводить время. И немного полезной информации на правах рекламы. Вот главные же риски при строительстве дома это какие? Что смета вырастет, сроки поменяются, и, в общем, будет не так, как планировал.
4: Неприятно.
3: Компания «Новый уровень» исключает эти проблемы. Все условия и итоговая цена фиксируются в договоре до начала работ. Качество контролируется на каждом этапе. Никаких сюрпризов и скрытых платежей. А в качестве бонуса компания подарит крыльцо, водосточную систему или септик в зависимости от квадратуры вашего будущего дома. Узнавайте подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214 14 11. Акция действует до ее отмены. Бум!

0: реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатные в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
3: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: Теплый, красивый. Балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да, в окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: 5:28 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никит Неделин.
2: Я тут.
1: Да, он здесь, да. Все, почему он вот далеко-то так? Выбирает приз, который вы можете очень просто нащупать в игре на ощупь. Спонсор игры

0: Ром, смотри, у меня к тебе вопрос. А есть вот в машине вот что-то, чего тебе не хватает?
1: Что-то, чего не хватает?
0: Но... Ну, может, у нас это есть, я не знаю.
2: Лошадиных сил нет, сразу говорю.
0: Да, их нету.
1: Подшипник в рулевой рейке.
0: А, нет, такого нет.
2: Мы что, тут автосервис, что ли?
0: Давай, давай, перечисляй, что еще? Вот в салоне можно.
2: Давай, смотри, вот так вот, с узим. Приятные мелочи, которые понадобятся в дороге, скажем так. Не запчасти.
1: Передний бампер, например. А, не запчасти.
2: Передний бампер там. Можно, а можно заправить меня там на полный?
0: Мне кажется, Ром в какой-то момент скажет, ну, в целом машины новой не хватает.
2: Есть что-нибудь там интересное? Просто Рома тут уже заприметил какой-то предмет, он держит в руках, и, видимо, пытается от тебя добиться этого ответа.
0: Не, я просто, ну, вдруг там...
2: А ты перебираешь варианты?
0: Конечно, конечно. У тебя вот телефон какой? На андроиде или на яблоках?
1: Конечно, на андроиде.
0: На андроиде? Так уверенно, конечно. А нужен тебе кабель Type-C? Хороший, новый?
1: Да не очень, если честно.
0: Да блин, я пытался.
2: Ну давай дальше смотреть. Давай дальше смотреть, что есть.
0: Сейчас, подожди. А нужен коврик липучка в машину?
2: Чтоб телефон на, конечно же, андроиде не уезжал с торпеды там или еще откуда-нибудь.
1: Присутствует.
0: Да, я пошел дальше. Подожди. Нужен тебе ключ-баллонник большой, нормальный такой. Серьезный ключ.
1: Присутствует.
0: Да елки-палки.
2: Все, давай, вот сейчас последний. Что достаешь, что Рома и забирает, все.
1: Я стараюсь.
2: Давай.
1: Я не знаю, что.
2: О.
0: Так, смотри. Держатель для очков.
2: Опа.
0: Не для одного, а для нескольких. Заберешь?
2: Иногда держать надо.
1: Очков нету, зачем держатель?
0: Да елки-палки. Так, ну у меня последняя попытка. Кстати, реально очень крутая штука. Прям из хороших материалов такая, прям из кожи практически. Под документы книжка потрясающая.
2: Документы-то есть?
0: Ну, документы есть, Ром.
1: Да, документы есть, конечно, есть.
2: Все.
0: Ну и книжка крутая, прям
2: да, качественная. Да, очень классная, хорошая. Причем туристически там можно вообще все документы положить туда.
0: Заберешь?
2: Все. Забирай, классная.
0: Ну скажи да.
1: За неимением лучшего, видимо, придется.
0: Ну все, молодец.
2: Договорились.
0: Вот, реклам трубку не клади, мы за эфиром обязательно расскажем, где и как забрать книжку.
2: Вот, мы тоже будем говорить разные адреса, чтобы ты такой, да блин, да нет. Ром, мы тебя поздравляем, где и как забрать, да, все верно, расскажем за эфиром. Не клади трубку, оставайся на линии, хорошего вечера, пока-пока.
0: Не, ну а что ты хочешь, у нас все водители укомплектованы.
2: Ну, ты прикинь, разбаловали мы их, да?
0: Очень
2: не хочу,
0: сильно,
2: не
0: очень
2: буду,
0: сильно.
2: Вот это вот. А там на ощупь было, что вытащил, то и забирай, правильно?
0: Да.
2: Вот и все. Ну и немного полезной информации на правах рекламы. Если у вас чего-то нет, например, из перечисленного, вы можете приехать в автомаркет-навигатор на Белинского 3, и
0: ну,
2: там это
0: точно
2: есть.
0: Есть.
2: Да, и там выбирать можно прям очень долго. Много всего, что нужно и для, чтобы отремонтировать, кстати, автомобиль, подготовиться к путешествию, к любому сезону, так что автомаркет-навигатор Белинского 3 всегда правильный маршрут.

0: конца. Продолжайте движение. Навигатор.
1: Вы на Красноярск ФМ, антипробочное шоу «Навигатор» вот-вот продолжится. А я напоминаю, что спонсор этого часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский». Приглашаем в шоу-рум.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: ООО «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
6: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337, 18+.
7: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
8: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огонь 307-246-822-6090.
9: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
12: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
13: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
8: ООО «Тинснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5 часов 47 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Роман Бутанаев.
3: Здравствуйте.
4: Сейчас прикол, увидел картинку. Один клещ, короче, насосался такой уже большой, да? А в него впился второй. Бей своих, чтоб чужие боялись.
3: Паразит вообще.
4: Friendly fire.
3: Нет, такой, а чё вот...
4: А я... чё ты как дура один, да, поделись.
3: Я первый этого человека увидел. Ну-ка, дай
4: сюда. Просто не успел его догнать. Вот я догнал тебя. Слушай, некая история, как будто бы, знаешь, вот, ну, прям специально для нас вот эти вот статьи выходят.
3: Ну, мы
4: для
3: же,
4: тебя и для
3: мы
4: меня.
3: Мы же просим.
4: Да, ученые опять постарались. Знаешь, что говорят? Что пиво улучшает работу мозга.
3: Ну, да.
4: То-то я такой сообразительный.
3: Сразу же
4: судоку
3: решается.
4: Отличаюсь умом и сообразительностью. Короче, в некоторых сортах пива содержится много витамина В.
3: Много.
4: В6.
3: 6 витаминов.
4: В6. Ранил. Попал.
3: В6 это Passat.
4: Тот самый. Вот, а этот витамин, он критически важен для работы мозга, для качества крови и поддержания иммунной системы, между прочим, прикинь. А витамин попадает, собственно, в напиток из ингредиентов во время варки и остается даже в готовом продукте.
3: Ну, вот однако,
4: смотри, однако врачи, конечно, не советуют использовать пиво как главный источник,
3: конечно,
4: витаминов. Их нужно получать чуть-чуть из здоровой еды.
3: В6 это типа Балтика 6.
4: Не, мне нравится из здоровой еды. То есть в целом берешь пивас, берешь здоровую еду и...
3: Ну, одно другому не мешает.
4: Но, напоминаем, все только для взрослых.
3: Мы
4: людей,
3: не пропагандируем ни в коем случае. Оставьте это профессионалам.
4: И не забывайте, что там вред здоровью вообще-то тоже имеется.
3: Да, да.
4: Вот.
3: И сегодня помним, что мы нигде в магазинах не покупаем.
4: Облом.
3: Ну, а что, ну понедельник, надо же. Как, зачем?
4: Да не понедельник, день защиты детей еще.
3: Да это понятно, из-за этого, конечно. Вот.
4: Тут... Так что за детей.
3: Поднял он чашку кофе.
4: Да ничего я не поднял, у меня ничего нет, я ничего не купил. Ничего не продали, говорит, 1 июня. Я такой...
3: Иди отсюда, вот, возьми, да. возьми шарик и...
4: Вот тебе рысь, иди.
3: На ней.
4: Да.
3: Медленно, аккуратно.
4: Рысь,
3: тут интересная штука появилась в Южной Корее. Отдельные полосы для быстрых и медленных пешеходов.
4: О-о-о-о.
3: Так власти снижают уровень стресса, чтобы люди не бесили друг друга на тротуарах. Потому что одни же ходят быстро, а другие там плетутся медленно.
4: А это, кстати, да, тоже бесит иногда.
3: Вот.
4: У меня жена всегда бесится со мной ходить, она же у меня полторашка. А я иду и... И чуть быстрее всегда.
3: А я тоже, ну, для меня я иду нормально.
4: Да.
3: Говорит, ты куда бежишь?
4: Я говорю, тоже об этом говорю. Ну, мать, я говорю, ну, у меня вот, ну, в целом шаг просто больше, чем твой. Я что с этим могу поделать?
3: Ну, ничего.
4: Ну.
3: Крейсерская скорость. Что нужно-то? Вот и все.
4: А потом жалуется еще, знаешь, когда походишь, короче, у тебя там есть 3 шагов, а у нее 12. А у тебя расстояние больше. Она такая, да как так? Я говорю, ты на ноги на свои смотрела? Мой любимый человек из Шира.
3: И одышка. Чуть-чуть побольше.
4: Ну, это да.
3: Чуть-чуть побольше. Немного полезной информации на правах рекламы, особенно для тех, кто планирует приобретать автомобиль, например, из Азии. Так вот, если вы хотите автомобиль из Азии, но вас пугает бумажная волокита и таможня, в Империя Авто процесс оформления берет на себя целая команда. Шаг первый. Подписывайте договор. Шаг второй. Офис в Китае проверяет автомобиль, шлет вам видео. Шаг третий. Формирование документов, оплата пошлин в лаборатории. И, значит, ведут вот просто за ручку на каждом этапе, предоставляя чеки за каждый рубль. Отчет просто там вот, ну, по шагам. Никаких скрытых комиссий. Телефон 8-903-922-77-77. Империя Авто на Абытаевской 2. Небольшую паузу возьмем и вернем.
5: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.

0: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Массовый сбой в работе VPN-сервисов пользователи фиксируют пятые сутки подряд. Люди жалуются на полное прекращение работы большинства приложений для обхода блокировок, независимо от региона и оператора. Эксперты полагают, что Роскомнадзор, по всей видимости, обнаружил новые уязвимости в системе, пишет Борус. Сборная России завоевала больше всех медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Всего на счету россиянок 9 медалей – 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. Второе место по общему числу наград заняла сборная Болгарии, получившая 8 медалей. Третьей стала команда Израиля с 7 наградами, пишут РИА Новости. За год водка в России подорожала почти на 15%, до 349 рублей за пол-литра, сообщает ТАСС. Основная причина – повышение акцизов. Также на цену повлияло удорожение сырья, логистики и электроэнергии. С начала года рост составил 12%. Красноярске продолжит объединять школы и детские сады, сообщает «Проспект Мира». Реорганизация затронет 10 школ и 7 детсадов. Завершить ее должны до 30 сентября. Самое крупное объединение ждет гимназию номер 14. К ней присоединят школу номер 62 и 3 детских сада. Ранее объединение школ номер 64 и номер 94 вызвало протест родителей. Они жаловались губернатору и говорили, что их мнение не учли. Прокуратура хочет убрать капитанский клуб с набережной, сообщают новости Красноярска. Власти через суд добиваются освобождения причала, где уже несколько лет стоит судно. Формально место занято без оформленных прав. По данным прокуратуры, договор с Росимуществом на использование территории так и не заключили, поэтому размещение считается незаконным. Ранее владельцы уже выписывали штраф, но теперь вопрос стоит о полном удалении судна с набережной. Большинство россиян раздражают сообщения без конкретики на работе. Согласно результатам опроса с участием более 1000 человек, проведенного сетью сервисных офисов «Практик», речь о фразах «надо обсудить» и «есть минута», пишет газета.ру. 43% бесит долгое ожидание ответа от коллег. 64% относятся к голосовым сообщениям по работе негативно. 37% терпеть не могут видеосообщения, голосовые и неожиданные звонки. А 31% относятся негативно к тому, что коллеги им пишут в нерабочее время. И о валюте. Доллар 71.02, евро 82.64. Алина Старцева, служба информации.
4: Горячее солнце. Горячее солнце.
5: Климат-контроль.
6: На 96,2 FM.
7: Завтра во вторник, 2 июня, в нашем городе ясно и без осадков. Ветер от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 21, плюс 23 градуса.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Радио. Красноярск FM.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 20 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Роман Бутанаев.
3: Добрый вечер.
4: Слушай, интересная история. Есть же некоторые актрисы, да, фильмов для взрослых.
3: Ну, разные, да.
4: Их много всяких.
3: Конечно,
4: разных.
3: Много.
4: Есть хорошенькие.
3: На любой вкус и цвет.
4: Да, вот. Но, слушай, одна актриса, значит, тут...
3: Ага.
4: Причем довольно-таки известная прямо в этих вот кругах. Хочет удалить более 400 роликов со своим участием.
3: А что такое?
4: Чтобы их не увидел ее сын.
3: Ну, это...
4: А вот по ее словам, она очень жалеет, что встала на этот путь, когда ей было всего 19.
3: Угу.
4: И сейчас, когда у нее уже есть сын, она пытается добиться удаления своего контента из интернета. Особенно, говорит, контента, где, ну, там...
3: Ну, разное.
4: Разное, короче, да. Вот эти вот жанры.
3: Угу.
4: Ну, слушай,
3: многочисленные.
4: Так, а интернет помнит все.
3: Интернет помнит
4: все. Ты удаляй, не удаляй.
3: Ну, Бейонсе же пообещали удалить фотографию из интернета. Ну, конечно, нет. Мы ее каждый год видим и поздравляем ее юристов.
4: Мне кажется, ей просто могут сказать, иди.
3: Ну, вот, куда обычно ты там ходишь?
4: Кстати, вот про эту фразу.
3: Так.
4: Иди на, да?
3: Да.
4: Значит, вот эту фразу признали неоскорбительной в Узбекистане.
3: А, там можно, да?
4: А вот это официальное заявление лингвистической экспертизы.
3: То есть лингвисты сидели на полном серьезе.
4: Инцидент произошел в городе Бухара еще в 2023 году. И вот по итогам суда...
3: Суда.
4: Было вынесено решение, что данное выражение не оскорбление и не унижение чести и достоинства, а всего лишь грубая форма желания завершить разговор. Ну, типа...
3: Типа, ой, иди...
4: Да. И вообще это часть разговорного жаргона.
3: Типа, ой, все. Ну,
4: да,
3: то есть только
4: более
3: такая грубая.
4: Ну, слушай, я вообще всегда говорю, что мат — это реально вот та самая штука, которая помогает тебе более четко сформулировать мысль. Типа не рассусоливать, ну, типа, мне надоело, там, а просто четко, иди!
3: Ну, или если надоело, то типа...
4: Ну, да. Короче, вот официально в Узбекистане, и у нас, наверное, по-другому, конечно, но если вы в Узбекистане, знаете, что можете посылать...
3: Нет, возможно, вам... это в конкретном том случае, так что нужно быть вообще аккуратным.
4: Ну,
3: с другой стороны, если вы едете как турист в Узбекистан, там, наверное, так не стоит говорить никому, конечно, там нужно быть доброжелательным.
4: Не, там люди такие доброжелательные, там, кстати, если честно, ни разу не захотелось никого вот так послать.
3: Ну, так и не надо, ты там турист, как бы, извините, ты в гостях.
4: А тебя еще и кормят пловом, самсой, ой.
3: А в гостях так разговаривать не нужно.
4: Нельзя.
3: Тут что выяснилось? Половина россиян стрессует из-за разряженного телефона. Причем 26% признали, что даже начинают паниковать.
4: Да?
3: Да, выяснили вот в станциях, где бери заряд вот эти, которые нужно подзарядить. 37% опрошенных хотя бы раз из-за осевшего смартфона теряли доступ к такси, банкам, картам, а 15% вообще не могут провести без телефона дольше минуты.
4: Ну, не, я согласен, что неудобно, когда ситуация, типа, телефон сел, чем-то не можешь воспользоваться, но так, чтобы, знаешь, телефон сел, и я такой, типа, а что ждет, что ждет? Нет, вообще нет такого. Мне пофигу.
3: Нет такого. Ну, сел, если, да, ситуация не критичная, типа, ты вот там по пути домой. Ну, ладно, ничего страшного, абсолютно нормально. Причем за счет такого спроса сеть станций аренды вот пауэрбанков выросла почти до 60 тысяч точек.
4: Вау.
3: Вот кто-то же придумал сдавать в аренду пауэрбанки. Ну, очень здорово, что это кому-то помогает. Это действительно нужно.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
2: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-9909.
5: 15 минут и все?
6: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».

0: экономь на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
2: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6:16 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Все на месте. Никита Недельный.
4: И Роман Бутанов.
3: Здрасте.
4: Слушай, а ты бы хотел в Стамбуле побывать?
3: Ну, просто чтобы вот поставить галочку, что да, я посмотрел, да.
4: Ну вот я был, кайф вообще, город потрясающий. Но, тут, слушай, тут в Стамбуле случился настоящий туристический коллапс.
3: А что такое?
4: Ну, во-первых, смотри, город заполнили миллионы мусульман, которые приехали праздновать Курбан-Байрам, да?
3: Ну, тут нет вопросов.
4: А во-вторых, в это же время случилось так, что еще и два концерта звезд. Канье Уэст.
3: А, Канье Уэст же был.
4: И человек, который малый повзрослел.
3: Да, все, я понял.
4: Ну вот. Короче, и прикинь, все это в одно, вот в одни дни.
3: Еще Формулу-1 надо было туда.
4: Да там не получилось бы, негде было бы ехать. И вот из-за этого совпадения дат улицы, дороги оказались перегружены. Цены на жилье и билеты взлетели в несколько раз. И особенно тяжело пришлось поклонникам Канье Уэста, потому что его концерт выпал прям вот на главный день Курбан-Байрам, прикинь. Жестко.
3: Ну да.
4: Я смотрю видосы, что творится. Знаешь, такое ощущение, как будто этот чемпионский парад Арсенала в Стамбул перешел.
3: Там, кстати, сколько? 1,3 миллиона. Да, полтора миллиона.
4: На 200 тысяч переплюнули празднование ливерпульское.
3: Ливерпульский, да.
4: Ну, это, конечно же. Но вот, кстати, если вдруг кто-то реально задумался, куда съездить, то Стамбул, вообще, моя рекомендация, очень клево.
3: Кстати, почти 1000 человек в Париже арестовали после...
4: Ну, там беспорядки были, конечно.
3: Причем... Мне попадалось видео, какой-то бар большой, ну, то есть на открытом воздухе, вот эта вот летняя, как-то, летняя терраса, вот, сидят, смотрят футбол, как раз-таки в Париже, последний пенальти, и у них просто на замахе выключается телевизор вообще.
4: Из-за этого и началось.
3: Там все в телефоне такие, что происходит вообще, почему?
4: Чоу-чоу.
3: Вот, ну и потом все, конечно же, выспали на улице.
4: А это, ты же чипсы любишь?
3: Ну, иногда да, иногда прикольно.
4: Для тебя рассказываю. Короче, да, раньше вот эти чипсы можно было купить только в Китае.
3: А сейчас везде.
4: А теперь они появились на некоторых маркетплейсах, значит. Собственно, чипсы с галлюциногенными грибами.
3: Ну, я думаю, я обойду. А это, ну, прям законно?
4: Там гриб дзяньшоуцин. И он реально вызывает мультики в голове вот при неправильном приготовлении. Здесь правильно приготовлено.
3: А, тут правильно приготовлено.
4: Ну, да.
3: Это как с рыбой фугу. Типа либо вкусно, либо умер.
4: Да.
3: Прикольно.
4: Ну, что-то не знаю.
3: Не, я лучше дзяки-зяки
4: возьму. Я просто мультики могу посмотреть.
3: Ну, кстати, тоже. Ну, или просто в голове вспомнить какие-то и чипсы поесть.
4: Ну, или так.
3: Вот так, нормально.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на навигатор 124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Продолжает расти новый речной квартал лофт района «Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от «Алео» цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
7: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
8: Акция действует до ее отмены. ИБ «Корнев» Денис Валерьевич. Ограни 307-246-822-6090.

0: Это город будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
1: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
2: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803. You ready to shake your asses? I went deaf on the bitch.

0: пробег достаточно детский. В принципе, там еще даже гарантия остается. Ну так, по-хорошему, если она действительно там гарантийная, и она еще целый год поездит под прикрытием дилерской, там же еще есть тема с продлением, то есть можно как бы продлиться, если по-хорошему. Ну и опять же, да, я вот, кстати, тут опробовал недавно со знакомым одну из услуг, сейчас расскажу. То есть если вы берете со втички автомобиль, допустим, вы берете с чужого рынка, сейчас очень популярная тема пошла с европейскими машинами, со вторички, допустим, из Китая, либо производства китайского. Гарантий на такие машины, понятно, нет, но есть продукты на рынке, которые выглядят как страховка гарантийная. Ну, то есть, грубо говоря, ты страхуешь основные узлы, типа коробки и двигателя, на там определенную небольшую сумму. То есть, если мы будем сравнивать стоимость ремонта и суммы вот этого как бы продукта типа полиса, то на самом деле получается очень даже выгодно. И себя можно застраховать. Но что касается H9, откровенно, я ожидал чуть больше прыти и комфорта, но по-хорошему вот это вот сочетание, которое они используют, ну, много на каких темах, начиная с лемоновской платформы, оно, в принципе, себя зарекомендовало. Поэтому, если мы ищем автомобиль более-менее стабильный, но с минусами, которые предусмотрены там материалами, еще чем, то, пожалуйста. До этого момента H9, сразу скажу, в старых кузовах мне нравились больше. Честно, они были больше похожи именно на поведение японских внедорожников. Сейчас они какой-то вот свой такой продукт создали. Пусть там более вместимый, может быть, не такой прыткий, как хотелось бы, но более стабильный. Давай дальше.
1: Александр, посоветуйте авто понадежнее для выезда по бездорожью, например, на рыбалку. До 1 200 000 рублей.
0: Слушай, ну, я бы так сказал. Смотрите, любой выезд на серьезное бездорожье – это затем ревизия. То есть, как только ты выезжаешь в какую-то серьезную грязь, болотистую местность и так далее, во-первых, ты должен иметь либо спецтехнику, это так называемые корчи, квадрики, UTV-шки различного рода и так далее, ты все равно так или иначе после каждого выезда промываешь, смотришь, потому что, но без ревизии никак. Любой, кто увлекается оффроудом, знает, что выезды бывают разные, то тут с подшипником, то там с тягой, то еще какая-нибудь ерунда приключится, то лебедку клинанет. Но если мы берем гражданские обычные выезды, типа там вот на пикничок, да просто по лесочку прокатиться, так для этого вот я, собственно, себе машину сейчас брал. Из таких более-менее адекватных вариантов я бы смотрел правый руль. Может быть, уже найдете себе там переделанный Suzuki Jimny, старые кротыши Pajero Pinin, вариант вполне рабочий. Никто не отменял Нивы и УАЗики так между нами, потому что, ну, фактически замены этому транспорту, особенно короткобазному, на плохих дорогах нет. Тут только минус, потому что это на обычных дорогах пользования общего, ну, как-то не очень, мягко говоря, в плане динамики и управления. Но если чисто вот для спеццелей, то да. Если нужно смотреть что-то из пикапов, то сорян, сильно нового не будет. В бюджете 1,5 миллиона рублей весьма-весьма потертые варианты типа L200. Ну, Hilux даже не знаю, честно. Это прям сильно пробежные. Возможно, получится достать, но я бы больше был ориентирован на закрытую будку. И, скорее всего, это будет правый руль. Вот те модели, которые я перечислил, там бюджет даже будет ниже. Остальное можно на внедорожный тюнинг оставить, если что.
2: Алло. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вопрос такой. Volkswagen Polo, Euro 5. По катализатору вопрос. Вот, например, пробег, брал новую машину, уже пробег 160 тысяч. Надо его вырезать или нет?
0: К вырезке катализатора всегда есть несколько предпосылок. Залезть, посмотреть обязательно. Если в сервисе не будете присутствовать, чтобы они вам сняли, есть цитоскопы различного рода камеры, которые можно засунуть, посмотреть вообще, в каком он состоянии. Если он начал разрушаться, оплавляться и так далее, тогда да. Вот тут надо принимать решение. Либо менять на заводское, оставлять, как было придумано, Евро 5 и так далее. Либо выбивают люди, ставят обманки, перепрошивают, удаляют там и прочие-прочие вещи. Здесь каждый голосует по рублю. Ну, то есть, в кошелек, такое голосование. Я никого ни к чему не призываю. Я бы оставил, как завод-изготовитель придумал, но это хозяин-барин. Я понимаю, почему люди вырезают их, чтобы не тратиться на цветмет. Стоимость такого узла достаточно дорогая. Но что касается, вот сейчас прям там пробег 160, побежали дружно вырезать. Нужна предпосылка. Если он выходит из строя, если он начинает разрушаться, тогда да, скорее всего, диагноз будет пока еще 50 на 50, но скорее всего, что он уже начинает изнашиваться.

0: но за ним придется следить. То есть каждое ТО после пробега в 100 тысяч я вообще бы рекомендовал. А корейцам вообще бы, наверное, рекомендовал каждое ТО заглядывать и смотреть, у вас там с катализатором. Поэтому пока бить тревогу рано, ездим проверим, а потом уже будем решать.
1: Спасибо.
0: Спасибо и вам удачи, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
3: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Вы на Красноярск ФМ, антипробочное шоу «Навигатор» вот-вот продолжится. А я напоминаю, что спонсор этого часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский». Приглашаем в шоу-рум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. 18+.
5: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Ты хочешь

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 47 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Роман Бутанаев.
3: Здрасте.
4: Слушай, я сейчас угораю. Я сейчас прочитал очень интересный диалог.
3: Тарантиновский?
4: Это очень интересный диалог у чувака, у которого друг патологоанатом.
3: Так.
4: Вот, работает в морге.
3: Ну,
4: знаешь,
3: логично.
4: Он пишет своему товарищу. Говорит, Вась, трупов вообще нет. Говорит, всю неделю, говорит, по одному-два трупа в день было, а последние два дня вообще никто не умирал. Я вчера тупо весь день на работе просидел, никуда не ездил, капец, люди перестали умирать. На что этот Вася пишет, говорит, ну у тебя проблемы, конечно.
3: Нет, ну как будто бы здорово, что у него нет работы. Что люди все в порядке. Это приятно.
4: Просто, ну какой диалог, конечно, потрясающий.
3: Да.
4: Типа, на что ты жалуешься на своей работе? Скучно, люди не умирают.
3: Будьте здоровы все.
4: Да, а вообще помните самую главную мысль: не хотите умирать, не умирайте.
3: Да, это база. Ну? Поговорим о экономических вливаниях. Значит, коты приносят экономике Японии уже почти 3 триллиона йен.
4: Нифига себе.
3: Или же 1 триллион рублей в год.
4: А это, они могут еще мне приносить?
3: Это ну? Больше бюджета Санкт-Петербурга. Причем профессоры там даже придумали новый термин «котономика». А все почему? В стране...
4: Котономика,
3: да. Обалдеть. В стране 8,8 миллиона домашних кошек. Ага. И вместе с собаками их, ну, естественно, там больше.
4: Всех разом выводят на улицу.
3: Чем детей до 15 лет.
4: Офигеть.
3: Ну, это так себе, конечно,
4: но есть проблемы,
3: тенденция. Да, но тем не менее. В среднем японцы тратят за жизнь кота по 1,3 миллиона рублей.
4: Вау.
3: Вот. И то есть вот все они...
4: Ну, хотя, если прикинуть, то на то и выходит. Корма, цены видел вообще?
3: Да.
4: Ну,
3: вот. Поэтому, в принципе, вот такие вливание в экономику хорошо. С демографической точки зрения, наверное, так себе. Но я думаю, они... У меня аж ручка улетела. Я думаю, они без наших советов там сами разберутся.
4: Слушай, у россиян новый прикол.
3: Очередной.
4: Да, они теперь массово едут в тюрьмы.
3: Зачем?
4: Чтобы отдохнуть. Ну, типа, ну хоть не в дурку.
3: Ну, это да.
4: Смотри, как бы куда лучше, в дурку или в тюрьму?
3: Ну, по своей воле, наверное.
4: Вот, причем реально вместо моря, там вот этих отелей, да, выбирают бывшие тюрьмы, которые переделаны под гостиницы. Прикинь. Особенно популярна тюрьма в Тобольске, где когда-то находился Достоевский, между прочим.
3: Так.
4: Гостям предлагают номера с двухъярусными шконками. Вот, с кроватями, с изголовьями из цепей, с железными дверями, с окошками для подачи баланды и полосатой робой. Причем ночь в таком отеле, знаешь, сколько обходится?
3: Там, наверное, еще по бабкам дорого.
4: От 8 косарей.
3: Ничего себе.
4: Ага.
3: Я просто прикинь, такой, позовите, пожалуйста, пахана к нам в хату. Зачем? У нас там вопросики.
4: Интересно, конечно.
3: Там, наверное, есть аттракцион, там про два стула, вот это все. Наверное.
4: Возможно.
3: Возможно. Типа, как заходить в хату, да? Угу. Там памятку тебе выдают, ну, как в отелях, выдают какие-то... Интересно, конечно.
4: Интересно,
3: такой
4: очень, да.
3: Такой нишевый отдых.
4: Но
3: весьма.
4: Я бы не хотел.
3: Нет, я, наверное, тоже откажусь, пожалуй. Сейчас!

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Про здоровье.
4: Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемто-Лейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Здравствуйте. Прием заявлений на получение новой ежегодной семейной налоговой выплаты начинается с сегодняшнего дня. Ее получат граждане Российской Федерации с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, пишет ТАСС. В России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест, пишет «Комсомольская правда». С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Так, согласно идее, не менее 75% бюджетных мест по программам среднего, профессионального и высшего образования должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. Для этого предлагается активнее использовать механизм целевого обучения и связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. При этом за поиск работодателей должны отвечать региональные власти и руководители вузов и колледжей. Розничные продажи ювелирных изделий в натуральном выражении в январе-марте сократились на 5-10% год-году. Потребители отказываются от трат на предметы роскоши, и сегмент украшений не стал исключением. Производители ищут новые возможности для развития. Они могут делать ставку на бюджетные серебряные изделия или продавать слитки драгоценных металлов, пишет «Коммерсант». Мошенники похитили 54 миллиона у красноярцев за неделю. По данным прокуратуры, жертвами аферистов стали 134 жители края. Самой распространенной схемой в 46 случаях оказалось давление лжесотрудников спецслужб различных организаций. Мошенники убеждали людей срочно перевести средства, чтобы спасти сбережения или избежать неприятностей. Всего с начала года жертвами интернет-преступников стали более 2000 жителей края. Причиненный ущерб достиг 992,5 миллиона рублей. По каждому из случаев возбуждены и расследуются уголовные дела, пишет НГС-24. Сегодня в Красноярске стартует летний сезон трудового отряда главы города. Перед началом летнего сезона ребята прошли инструктаж по технике безопасности. Они познакомились с командирами отделений и бригадирами. В июне в городе по разным направлениям будут работать более 70 бригад. Набор бойцов на июль пройдет 15 июня в 9 часов на сайте отряд.мымолодые.рф, пишут Горновости. Люди стали меньше разговаривать, пишет «Лента дня». Ученые выявили тенденцию. С каждым Новым годом мы произносим на 120 тысяч слов меньше, чем в прошлом. Среднее число произнесенных слов в день упало примерно на 28%. С 16,6 тысячи слов до 11,9 тысяч, что сопоставимо с целым романом. Пока что исследователи не смогли найти точные причины этого явления. Предполагается, что проблема в смартфонах, переписках и удаленной работе, где люди заменяют слова реакциями, смайликами и стикерами. И о валюте. Доллар 71.02, евро 82.64. Алина Старцева, служба информации.
7: Климат-контроль
8: на 96,2 FM.
4: Завтра во вторник, 2 июня, в нашем городе ясно и без осадков. Ветер от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 21, плюс 23 градуса.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
2: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Бутанаев. Включи мне микрофон, включи микрофон.
3: А ты просто себя не слышишь, там все в порядке. А. Тут исследование провел World Population Review.
4: World Population Review.
3: Да, короче, наши соотечественницы, россияночки наши, так, стали четвертыми по красоте в мире.
4: О.
3: Впереди.
4: Подожди, а кто это там?
3: Третье место гречанки. Второе место Польска. И на первом месте колумбийки. И вот топ-10, давай, раз уж мы начали. Мы на четвертом, на пятом Чехия, на шестом Швеция, на седьмом Исландия, на восьмом United States, на девятом Бразилия и десятые японки. Вот так вот.
4: Ну ладно.
3: Там, ну, много было пунктов опрошено. Поэтому, видимо, так. Вот, российские женщины всегда излучают тепло. Оно с легкостью преодолевает суровый климат. Вот в исследовании пишут.
4: Да.
3: Вот и все.
4: Подтверждаем, как, особенно наши, сибирские.
3: Какие вообще вопросы? Кстати, тут же, когда вчера, по-моему, еще же финал чемпионата мира по хоккею прошел.
4: А, да?
3: Да, финны выиграли. Со Швейцарией в финале играли.
4: Со Швейцарией?
3: Да. Швейцария, по-моему, выбила шведов, а финны выбили канадцев.
4: Удивительно.
3: Вот, я посмотрел обзоры, и вот финал там только в овертайме забили.
4: Да, все равно наши бы это...
3: Вполне вероятно.
4: Вот.
3: Где-то в призах были бы точно.
4: 100%. Слушай, бывает такое, ну, вот ты злишься, вот чувствуешь, у тебя вот уровень кортизола повышен.
3: Ну, я... Не то, что я вот... У меня ощущение такое, так, сейчас уровень кортизола высокий, надо как-то это...
4: Знаешь, что делать?
3: Такого нет.
4: Тут лайфхак не кидали. Как снизить уровень кортизола? Причем упражнение вообще максимально простое. Вот самый быстрый и легкий способ снять стресс...
3: Так.
4: Это высунуть язык на 40 секунд.
3: Понятно.
4: Упражнение, прикинь, снимает напряжение в шее, улучшает работу блуждающего нерва, снижает уровень кортизола и запускает процессы восстановления в нервной системе. Причем автор вот этого исследования ссылается на историю пациента, который выполнял это упражнение, и его уровень кортизола, внимание, упал с 23 до 14 всего за 2 недели.
3: То есть
4: вот ты высовываешь и 40 секунд сидишь с высунутым языком.
3: Я представляю, ты с кем-то ругаешься и такой думаешь, надо, и вот это применяешь. Да. Ну и человек от тебя точно оттап, потому что думает, ну это шиза какая-то, это все, это клиника.
4: А прикинь, реально рабочая тактика.
3: Я вообще не удивлюсь, всякая ерунда зачастую всегда рабочая. Поэтому...
4: Прикинь, сейчас где-то люди в машине сидят такие с высунутым языком.
3: В пробке.
4: Друг на друга не повернулись, смотрят.
3: И потом такие, что, кортизол, братан? А, да, что-то высокий уровень. Часы просто показывают.
4: Забавно.
3: Смарт-браслет такой, говорит, на, высунь
4: Нет,
3: язык.
4: Нет, с другой стороны, я бы повернулся, увидел такого человека, никакого кортизола, я бы прям угорал бы.
3: Ну, да.
4: Там, наоборот, дофаминчики полетели.
3: Сразу такой, о, понятно, все нормально. Ну. Видимо, чипсы китайские купил.
4: Пользуйтесь.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
2: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
3: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещение в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
4: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии «Тевье молочник», «Ирландский герой» и «Мачеха Саманишвили». 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра.
5: 12+.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 16 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Роман Бутанай.
3: Здорово.
4: Слушай, а ты вот, ну, ты же любишь черный юмор.
3: Конечно.
4: Я тоже. Хотя, ну, не все это понимают, конечно.
3: Черный юмор – признак высокого интеллекта. Так вот, что, если что, будьте готовы.
4: Я тут Никите недавно видос один скинул.
3: Хорош.
4: Очень. Ну, тут прикольную подборку сделали.
3: В темноте посидел,
4: мальчик. Лучших черных комедий.
3: О.
4: Да. Ну, причем там, знаешь, там все фильмы прям легендарные. Значит, топ-10 вот это.
3: Давай,
4: чернушек.
3: Записывайте.
4: То есть вот этих фильмов, когда вот смеяться, знаешь, хочется, а ну как будто бы нельзя.
3: А как будто бы грешно.
4: Значит, причем нет, тут топ-9. С девятого места. Джей и молчаливый Боб наносит ответный удар. Ну это база.
3: Кто продает?
4: Восьмое. Большой Лебовский. Седьмое. Криминальное чтиво.
3: Это черная комедия?
4: Ну, как будто вот отнесли сюда. Шестое. Залечь на дно в брюгге.
3: Мы пятое, про фильм сейчас, да?
4: Да-да. Пятое. Святые из Бундока. Ну, это тоже мне очень нравится. Четвертое. Клерки.
3: Не смотрел.
4: Не видел?
3: Нет.
4: Ну, там же эти же Джей Молчаливый Боб, они же.
3: А может, и видел.
4: Вот. Третье. Жмурки.
3: Ну?
4: Ну, это хорошо прям. Второе. Семь психопатов. Очень хороший фильм. И первый — «Догма».
3: Ну, да, это конечно, тот самый демон.
4: Голготинянин вот этот.
3: Вот это вот все. Слушай, а можно отнести, но это же все-таки тоже как будто бы черная комедия, «Убойные каникулы». Он вроде бы и хоррор, но это и черная комедия.
4: Блин, «Убойные каникулы» — это фильм, который, я не знаю, я раз 10 там пересмотрел.
3: Еще знаешь, какой класс? «Братья из Гримсби».
4: Ой, я не помню.
3: Там про такая британская черная комедия, такая криминальная, очень-очень классный фильм.
4: Не помню, прям, наверное, видел, но...
3: Прям смешно.
4: Надо
3: перепроверить. Ну, и достаточно такая, черноватая.
4: А «Убойные каникулы», если вдруг кто-то не видел, господи, у вас вообще, у вас уникальный шанс посмотреть.
3: Как студентики приехали и самоубиваются.
4: Да-да-да, это, господи, это шедевральный фильм.
3: Это очень смешно.
4: Я не знаю, я ничего в подобном жанре больше, вот, ну, круче не видел.
3: Круче не видел, нет.
4: Вот 100%.
3: Согласен полностью.
4: Поэтому еще раз, «Убойные каникулы» посмотрите.
3: Обязательно к просмотру, да. Тут, смотри, уровень, вот можно, кстати, подискутировать. Рестораны в Москве начали включать в счет налог на дождь. Значит, девушек посадили под зонтики, а в конце вечера добавили к счету 10% за столик на веранде во время дождя.
4: Чего?
3: Там так и написали: налог на дождь 10%.
4: Чего?
3: Вот.
4: А налог на воздух нет?
3: Ну, я думаю, что если их посадили вообще в принципе, то надо налог на воздух. Типа, у нас тут вот воздух есть.
4: Налог за стул.
3: Да, типа, вы же могли и стоя поесть.
4: Нет, все сидят на столик, а вот ты себе попросил мякушку на стол, вот этот пуфик, да? И тебе такие: налог за мякушку.
3: Налог на все.
4: Ну, это чушь какая-то.
3: Угу. Воду высчитали там, тебе в счет в ЖКХ прибавили, то, что ты руки мыл.
4: Нет, это,
3: там,
4: ну, это
3: в уборной смывал.
4: Это бред.
3: Ну, вот такие вот они, московские. Хотя цены, вот, судя по чеку, нормально. Там кофе 250 рублей. То есть какие-то не заоблачные рестораны там с Патриков.
4: Странно очень.
3: Интересно. Зарабатывают на... И внизу еще: спасибо, ждем вас снова. Я думаю, они не придут хоть что-то.
4: Ну, я бы не пошел.
3: Ну, либо в дождь не пойдут точно. А там налог на солнце опять под зонтик
4: хотя
3: посадят.
4: Хотя по факту, вот, а переплачивая за такси в дождь, мы же, получается, тоже некий такой налог на дождь.
3: Ну, как будто бы да.
4: Бесит.
3: Неприятно. А ничего не поделаешь.

0: реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080. Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
7: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
8: 24 сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар». Сайт 24сантехмаркет.рф.
9: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
10: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
11: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
9: ООО «Дивснайдер», ОГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
12: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: ездить на Феррари, не покупая ее. Значит, по 5 человек скидываются на один суперкар и по очереди катаются.
1: Нормуль.
0: Платят не полную стоимость машины, а только за то, сколько она подешевеет за год.
1: Нифига себе.
0: Просто типа скинулись на Феррари, ну, типа, нормально.
1: Интересно.
0: Причем пошли дальше вот этой идеей. Запустили стартап, компания покупает спорткары, а клиенты катаются по очереди. В платеж входит страховка, парковка, налоги, обслуживание. Каждому дают до 50 дней в год за рулем покататься.
1: Интересно.
0: Ну, как будто бы схема интересная вообще.
1: Прикольно.
0: Вот. Я пока вот таким только поделился подпиской на Яндекс.Плюс. Я с малого начал.
1: Со всей семьей.
0: Пока что да.
1: Слушай, кстати, мы вот говорили, да, о том, что в Стамбуле вот этот концерт Канье Уэста прошел, да?
0: Ну, причем там он вот... там один из самых многочисленных.
1: Вот, смотри, прикинь, он вошел в историю, на него пришло 118 тысяч человек, прикинь. Это абсолютный рекорд по вот для стадионного выступления с платными билетами. 118 тысяч людей.
0: А сколько людей было тогда на Prodigy в Москве, на Воробьевых горах? Ну, это, по-моему, знаю. Было бесплатное выступление?
1: Ну, да, это
0: сколько?
1: Было бесплатно. Видишь, здесь-то именно стадион, а и с платными билетами.
0: А но там-то вообще мощно. Было огромное количество людей. Я видел кадры с этого концерта Prodigy, и это безумие. Ну, там что-то 1800, по-моему, было. Я сейчас могу ошибаться в цифрах и там приврать маленько. Но там очень много было народу.
1: Очень. Видосы классные.
0: Да. Тут яблочная компания похвасталась, что сняли весь футбольный матч на iPhone 17 Pro Max.
1: Ага.
0: Но есть нюанс. К нему прикрутили телестудию за 10 тысяч долларов.
1: А
0: так, да, на телефон сняли.
1: Всего лишь.
0: Да, конечно. Ну. Вот. И такие, смотрите, короче, чтобы телефон нормально снимал, вам нужно вот там по мелочи. Добавить маленечко, 10 баксов.
1: Просто добавь.
0: И все классно будет вообще.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Вы на Красноярск ФМ, антипробочное шоу «Навигатор» вот-вот продолжится. А я напоминаю, что спонсор этого часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский». Приглашаем в шоу-рум.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Бордовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
12: Your favorite kind of side. Got you.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 47 минут. В Красноярске антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Роман Бутонов.
3: Здрасте.
4: Слушай, вот я думаю, многим из нас попадались видосы, когда в свое время, по-моему, год или два назад, значит, на мероприятиях был такой конкурс, когда девушек просили позвонить своему мужу и сказать в трубку, типа, я тебя люблю.
3: Да, вот года три назад было популярно.
4: Да, и типа там реакция мужей вот это была.
3: Типа, сколько денег скинуть, вот это все.
4: Да, да, да, типа, я не поеду тебя забирать с корпоратива, вот это. Но тут учительница провела эксперимент. Школьники должны были неожиданно позвонить маме и сказать, я тебя люблю.
3: Ну, и в итоге вот, адаптировали.
4: Да, девочкам, вот мамы сразу же отвечали, и я тебя.
3: Угу.
4: А вот у пацанов... прям шквал вопросов начинался у мам. Типа,
3: ты
4: что натворил? Ты где? Что за реакции такие? Ну, хотя да, зная нас, пацанов, мы, конечно, иногда чушь можем купить.
3: Ну да, но опять же, не обязательно. Возможно, просто ребенок позвонил сказать, что ну вот так и есть. Это же тоже классно.
4: Ну, это тоже максимально неожиданно, когда ни с того ни с сего тебе звонят, и первые слова типа, я тебя люблю.
3: Ну да.
4: Как будто бы дальше вот что-то
3: как
4: должно
3: быть. Как будто дальше, типа, авиакатастрофа.
4: Ну и на финал, смотри, очень забавная история, опять же, вот про финал, про Лигу Чемпионов.
3: Так.
4: Там же вот одна очень известная такая актриса, некий вот фильмов для взрослых.
3: Направлений.
4: И направлений, да? Она же вот перед финалом нашему Матвею Сафонову
3: да.
4: Написала очень интересную историю, что вот сколько сейвов он сделает в матче с Арсеналом.
3: Угу.
4: Типа вот столько страстных ночей она вот проведет с ним.
3: Да, там жена Сафонова прикольно отвечала.
4: Да, да, да, да. В итоге, собственно, статистика там матча с ПСЖ и Арсеналом очень интересная, что Матвей за 90 минут основного времени и за 30 минут дополнительного времени и за серию пенальти сделал 0 сейвов.
3: Ну, то есть, реально... Но один сейв он сделал, понимаешь? Он спас себя.
4: Ну, да, и
3: от
4: семью,
3: предложений,
4: так,
3: конечно, да.
4: Да я просто, да, у него жена, конечно, тоже поугарала, такая написала, да. Говорит, он специально Матвей не делал ни одного сейва.
3: Так и до этого тоже что-то писали, типа, для него жаркая ночь, это подгадывать кроссворды и лечь спать, потому что утром тренировка.
4: Не, это очень забавно, конечно.
3: Да, это...
4: Вообще,
3: это
4: прям... да, вот просто парадокс судьбы, как, не сделав ни одного сейва, выиграть Лигу Чемпионов, ну, финал Лиги Чемпионов.
3: Ну, вот... Так, да.
4: Очень интересно. Но за Мотю рады очень сильно.
3: Возможно, нужно было просто с другой командой играть. Была бы условная, там, я не знаю, Бавария. Ну, Бавария бы не была, потому что они друг с другом бились в полуфинале.
4: Но...
3: Вот. Поле атакующее, скажем так. То, возможно, было бы как-то иначе.
4: Возможно.
3: Но...
4: Где-то грустит один Килиан Мбаппе.
3: Ну, а может и не грустит.
4: Грустит, грустит.
3: Грустит?
4: Ну, прикинь, ты ушел из клуба, а клуб два года подряд берет Лигу Чемпионов.
3: Ну, да.
4: Без тебя, без тебя.
3: Ну, и скорее...
4: В жизни слаще стало все без тебя.
3: Интересно, много ли фанатов английских команд болело за ПСЖ? Я думаю, что почти все.
4: Возможно. Особенно фанаты Сити.
3: Очень сильно.
4: Там наши шейхи-побратимы.
3: Нефтяные кореша даже. Вот. Да что обсуждать, там все по факту. Чего
4: да,
3: уж мы
4: да,
3: начали
4: да.
3: опять. На этом и...
4: С чего начали сегодня? Тем мы заканчиваем.
3: Этим мы закончим 100%. Но. На сегодня все лето начинается... Навигатор не заканчивается. Завтра в 5 вечера в то же время, да? Я уже, ну, сам начинаю заканчиваться.
4: В тот же час,
3: да. Поэтому всем классного вечера. До завтра. Пока.
4: Пока.
5: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.

0: СМИ Красноярск-ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Счета за воду в России могут вырасти втрое, пишет газета «Ру». Для некоторых потребителей плата за холодную воду может рассчитываться с повышающим коэффициентом 3. Об этом рассказал юрист Андрей Моисеев. Нововведение распространяется на собственников без счетчика холодной воды, имеющих техническую возможность его установить. Такой же коэффициент будет использоваться, если прибор установлен, но не прошел поверку, а также если владелец жилья более 3 месяцев не передает показания. В России предложили сделать 1 сентября нерабочим днем, пишет «Комсомольская правда». Как считают депутаты Госдумы, День знаний 1 сентября нужно сделать нерабочим, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться на школьную линейку. Согласно инициативе, компенсировать дополнительный выходной можно за счет одного из дней новогодних каникул, сохранив при этом общий баланс труда и отдыха в годовом измерении. Сам праздник останется началом учебного года. Напомним, сейчас в Трудовом кодексе Российской Федерации прописано 14 праздничных дней. Если они выпадают на выходные, то переносятся на будни. Для Красноярского Мичуринского спроектируют еще одну дорогу. Новый проезд должен появиться в районе дома номер 5И на улице Апрельской и выйти на Аральскую. Деньги на проектирование уже

0: заложены при корректировке городского бюджета. В ближайшее время подготовят техзадание и объявят торги на поиск подрядчика, пишут Горновости. Лагерь «Ласточка» под Красноярском готов к открытию после паводка. Детский лагерь на Базайхе привели в порядок после подтопления. Последствия разлива реки полностью устранены. Уже 4 июня сюда заедут первые смены. Это более 300 детей. Власти также заявили, что лагерь продолжит обновлять, включая замену старых корпусов, пишет Макс-канал «Красноярск в курсе». 6 июня на трассе «Красноярское кольцо» к своему 90-летнему юбилею госавтоинспекция устраивает захватывающее первенство по кольцевым автогонкам экипажей ДПС. На треке столкнутся мастерство и скорость инспекторов из 10 регионов страны. Участники продемонстрируют не только виртуозное вождение, но и отличную физическую форму. С 9:30 начнут работу тематические площадки, а в 11 часов состоится торжественное открытие и старт первых гонок. Для гостей приготовлено более 30 интерактивных зон для любого возраста, бесплатное мороженое для юных зрителей и ароматная полевая кухня. Между заездами горожан ждут показательные выступления силовых структур, розыгрыши ценных призов и множество других развлечений, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». И о валюте. Доллар 71.02, евро 82.64. Алина Старцева, служба информации.
1: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
3: Завтра во вторник, 2 июня, в нашем городе ясно и без осадков. Ветер от 3 до 6 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 21, плюс 23 градуса.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки были.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет,
10: хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.

0: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 Вт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет,
9: хай.
5: Привет, салют.
11: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжор.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

side.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет. Красноярск FM 96.2.
11: СМИ Красноярск FM зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24.01.175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Новая музыка в секретной фанатеке. Красноярск FM.

0: В Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салам ассаламу.
7: Бонжур.
8: Привет,
7: хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM. 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хан.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Красноярск FM.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Красноярск FM.

0: В Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Боничива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.